помещении пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. В рамках тренировки по сигналу учебной тревоги проведен сбор личного состава, состоялись строевые смотры и занятия по использованию средств индивидуальной защиты. Запланирована практическая отработка мероприятий гражданской обороны на различных объектах по всей республике. 23 октября в Черкесске пройдет традиционная выставка легкой промышленности, организованная Министерством промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской республики. В текущем году мероприятие станет частью форума креативных индустрий «Креативный код 09», проводимого центром «Мой бизнес» Карачаево-Черкесской республики. В программе площадки по блогерству, ресторанному бизнесу, легкой промышленности, дизайну и народным промыслам. В рамках программы состоится пленарная дискуссия и дефиле одежды от местных производителей. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо уведомить Минпромэнерго по почте или по телефону 28 19 20. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 8 октября в Черкесске в ночные часы плюс 8 градусов, днем плюс 21, малооблачно. В Карачаевске плюс 6 ночью, днем плюс 19, небольшая облачность. В Домбае плюс 9 ночью, днем плюс 20, облачно, без существенных осадков. В Архызе ночью всего плюс 4 градуса, днем до плюс 16, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

новых губ, новых слез. Роковая власть, эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.
2: Ай!
3: Фанси!

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Ставки 5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, OTP Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а наша радиостанция КЧРФМ продолжает цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Сегодня поговорим об абазинской свадьбе. Здесь издревле практиковались две основные формы заключения брака – по сговору и умыканию. При этом намного больше был распространен брак по сговору. Существовал также колыбельный сговор, известный и другим народам Кавказа. Обычно он заключался между дружественными семьями, когда будущие муж и жена были детьми или даже младенцами. В день увоза невесты из родительского дома за ней посылали свиту родственников жениха, его близких друзей, одну-двух женщин. Ехал и сам жених. С момента приезда гостей девушка находилась в своей комнате в кругу родственниц. После короткого угощения гости изъявляли желание уехать вместе с невестой. Но это им удавалось не сразу, так как родственники девушки изобретали целый ряд препятствий, которые можно было преодолеть, только заплатив выкуп. Со дня привоза невесты и до свадьбы в прошлом проходило около месяца. На это время ее помещали в дом одного из родственников жениха, так называемый промежуточный дом, Адгалырта. Невеста находилась там под опекой семьи. Каждый вечер собиралась молодежь, устраивала танцы, на которых мог присутствовать и жених. Сам жених до свадьбы тоже находился у кого-нибудь из близких друзей – течара. За то время, что невеста находилась в промежуточном доме, родители жениха готовили все необходимое для свадьбы. Родители невесты не принимали участия в свадьбе ни своим присутствием, ни расходами. Вообще, участие стороны невесты в свадьбе ограничивалось присутствием нескольких родственников мужчин на религиозном обряде бракосочетания – наках. День свадьбы оглашали заранее и посылали вестников во все аулы, чтобы пригласить родственников. На крыше дома, где проходила свадьба, вывешивали флаг – знак того, что здесь проходит свадебное торжество. За невестой ехали шумные компании на тачанках, молодые люди верхом на лошадях. Увозили ее под свадебную песнь «Оридада». На своем пути к дому жениха молодежь устраивала скачки, стреляла из ружей. Невесту сразу не вводили в дом. Некоторое время она должна была стоять в кругу танцующих с двумя родственницами мужа по сторонам. Непременным участником танцев был своего рода распорядитель. Он веселил присутствующих, приглашал на танец пары, расхваливал танцующих, призывал родственников и друзей выкупить их из круга. Под звуки особой старинной мелодии невесту вводили в дом. На пороге ее осыпали сладостями и мелкими монетами. Под ноги бросали овечью шкуру. В прошлом невесту осыпали также просом, причем женщина, совершавшая этот обряд, трижды произносила про себя: «Пусть твой род множится, как умножается каждое это зернышко». Сначала невесту вводили в дом свекрови. Здесь ее встречала пожилая родственница, мазала ей губы смесью меда и топленого масла, желала ей в новой семье сладкой жизни. Другая женщина, известная своим крепким здоровьем и многодетностью, подходила к невесте и, расстегнув ей пояс, снова завязывала, но уже более свободно. Этот прием был направлен на то, чтобы молодая не осталась бездетной. Затем невесту уводили в приготовленную для нее комнату. На второй день после свадьбы совершался обряд знакомства свекрови с невесткой – кфнадылра. На это торжество приглашались близкие родственницы. Пока невестку под звуки гармонии вводили в комнату, преднамеренно создавали ей на пути беспорядок. Бросали на порог веник, разбрасывали мелкие предметы. Считалось, что если невестка заметит лежащие не на месте предметы и отложит их, или мимикой, по обычаю она не должна была говорить, чтобы не быть услышанной старшими, попросит их убрать, то она будет аккуратной хозяйкой. Если же пройдет мимо, то будет ленивой и неряшливой. Невестку ставили около двери, присутствующие по старшинству подходили к ней, трижды обнимали, высказывали добрые пожелания. Кто-нибудь из женщин при этом объяснял невестке, кто сейчас к ней подходит и кем она приходится мужу. По существу это было формальное знакомство невестки с родственницами мужа. Интересен и обряд рчважвара – снятие запрета не разговаривать со свекровью.
Его проводили через несколько недель после свадьбы. Знакомство со свекром и снятие запрета на разговор с ним могло проходить намного позже, иногда даже через 5 или 10 лет. А порой невестка никогда не разговаривала со свекром. Кроме того, молодой снохе разрешали первый раз посетить дом родителей лишь ближе к концу первого года замужества. Современная абазинская свадьба сохраняет в себе сложившиеся на протяжении многих лет элементы. Например, как и много лет назад, считается особым удальством умение всадника загнать лошадь в дом и получить за это подарок. Не утратили своей актуальности обычаи почитания старших. Также жених не появляется у себя дома с момента увоза невесты и до самой свадьбы. А после свадьбы не показывается старшим, пока его, согласно традициям, не приведут домой оттуда, где он находился все это время. Все чаще на современных абазинских невестах можно видеть красивейшие национальные платья, а на женихах – черкески. И это важный показатель того, что все чаще молодежь ищет пути к своим истокам. И это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. Еще больше о традициях, культуре и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. Не пропустите!

0: что вновь.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 8 октября, в Черкесске в ночные часы плюс 8 градусов, днем плюс 21, малооблачно. В Карачаевске плюс 6 ночью, днем плюс 19, небольшая облачность. В Донбайе плюс 9 ночью, днем плюс 20, облачно, без существенных осадков. В Архызе ночью всего плюс 4 градуса, днем до плюс 16, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gizmeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Этот выпуск о традициях греческой свадьбы. Современные греки-понтийцы переселились на Кубань и юг России в XIX веке, в основном из турецкой Анатолии. Традиционная культура греков-понтийцев в значительной степени отличается от культуры жителей Греции – эллинов. Ведь она испытала на себе влияние народов, среди которых в течение последних веков жили греки, турок и славян. Вместе с тем в ней сохранились древнейшие элементы. Одним из самых красивых обрядов в культуре понтийских греков является свадьба – самый яркий, пышный, долгий по времени. Греки вообще умеют получать от жизни удовольствие, превращая любой праздник в непрекращающееся веселье с музыкой, танцами, шутками и смехом. Многие свадебные традиции обязаны своим появлением именно грекам. Например, свадебный букет, кольцо на безымянном пальце правой руки – цветок на свадебных нарядах друга и дружки, танец денег, битье на счастье посуды, передача молодым горящей свечи, как символа семейного очага, а еще небольшие сладкие сувениры гостям – это тоже греческая традиция. Перед тем, как войти в дом, невеста должна разбить каблуком тарелку, лежащую вверх дном, а молодой супруг переносит на руках свою суженую через порог дома. Что же касается свадебного стола, то у кубанских греков есть особые национальные блюда. Среди популярных, например, кофтадес – это мясные голубцы с рисом в капустных или виноградных листьях. На примере греческой свадьбы мы можем видеть, насколько тесно переплелись традиции народов, веками живущих на одной территории, в мире и согласии. Важным этапом современной греческой свадьбы остается помолвка или обручение. Раньше оно проходило в храме в присутствии гостей. Когда согласие родителя получено, священник скрепляет соглашение, благословив кольца, надевает их на безымянный палец левой руки помолвленных как залог взаимной верности. На левой руке кольца остаются до венчания, во время которого обретают свое законное место на безымянном пальце правой руки супругов. Свадьбе предшествует обряд застилания кровати, который проходит в четверг. В доме невесты собираются обе семьи, чтобы оценить приданное. Незамужние родственницы и подруги невесты аккуратно и красиво застилают ее постель. Жених с притворным недовольством должен попросить перестелить покрывало и простыни. Это может продолжаться несколько раз. Когда жених доволен работой, гости усыпают ее рисом, монетами, лепестками роз и конфетами, тем самым желая будущим супругам богатства и счастья. А на кровать укладывают малыша, чтобы обеспечить паре плодовитость. О том же, как проходит сама греческая свадьба, я расскажу уже в следующем нашем радиовыпуске. До новых встреч!

слышала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Домбае 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В дома аулок из Илкала пришел газ. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в своем канале в МАКС рассказал, что в ауле торжественно подключили к газу первого абонента. Кызылкала была последним негазифицированным населенным пунктом Усть-Жигутинского района. Теперь район газифицирован полностью. Новые сети общей протяженностью 15,5 километров построены в рамках программы развития газоснабжения и газификации Карачаево-Черкесии, создали техническую возможность для подключения к газу 205 домовладений Кызылкала. Напомним, что с 1 января 2026 года стартовала новая программа развития газоснабжения и газификации региона, рассчитанная до 2030 года. В ее рамках планируется построить внутрипоселковые газопроводы в 19 негазифицированных населенных пунктах общей протяженностью 157 километров. Благодаря этому возможность подключиться к природному газу получат 4262 домовладения. С 7 по 9 октября на территории страны проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В Карачаево-Черкесии в течение 3 дней отрабатывают готовность органов управления и сил гражданской обороны, а также взаимодействие при выполнении мероприятий по защите населения. Тренировка приурочена ко Дню гражданской обороны. Предусмотрено развертывание объектов гражданской обороны, защитных сооружений, сборы эвакуационных пунктов, пунктов временного размещения и пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. В рамках тренировки по сигналу учебной тревоги проведен сбор личного состава, состоялись строевые смотры и занятия по использованию средств индивидуальной защиты. Запланирована практическая отработка мероприятий гражданской обороны на различных объектах по всей республике. 23 октября в Черкесске пройдет традиционная выставка легкой промышленности, организованная Министерством промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской республики. В текущем году мероприятие станет частью форума креативных индустрий «Креативный код 09», проводимого центром «Мой бизнес» Карачаево-Черкесской республики. В программе площадки по блогерству, ресторанному бизнесу, легкой промышленности, дизайну и народным промыслам. В рамках программы состоится пленарная дискуссия и дефиле одежды от местных производителей. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо уведомить Минпромэнерго по почте или по телефону 28 19 20. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Майкли. А мы здесь и работаем, чтобы сказку сделать были, Майкли, а?

0: В Архизе 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В дома улок из Илкала пришел газ. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в своем канале в МАКС рассказал, что в ауле торжественно подключили к газу первого абонента. Кызылкала была последним негазифицированным населенным пунктом Усть-Жигутинского района. Теперь район газифицирован полностью. Новые сети общей протяженностью 15,5 километров построены в рамках программы развития газоснабжения и газификации Карачаево-Черкесии, создали техническую возможность для подключения к газу 205 домовладений Кызылкала. Напомним, что с 1 января 2026 года стартовала новая программа развития газоснабжения и газификации региона, рассчитанная до 2030 года. В ее рамках планируется построить внутрипоселковые газопроводы в 19 негазифицированных населенных пунктах общей протяженностью 157 километров. Благодаря этому возможность подключиться к природному газу получат 4262 домовладения. С 7 по 9 октября на территории страны проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В Карачаево-Черкесии в течение 3 дней отрабатывают готовность органов управления и сил гражданской обороны, а также взаимодействие при выполнении мероприятий по защите населения. Тренировка приурочена ко Дню гражданской обороны. Предусмотрено развертывание объектов гражданской обороны, защитных сооружений, сборы эвакуационных пунктов, пунктов временного размещения и пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. В рамках тренировки по сигналу учебной тревоги проведен сбор личного состава, состоялись строевые смотры и занятия по использованию средств индивидуальной защиты. Запланирована практическая отработка мероприятий гражданской обороны на различных объектах по всей республике. 23 октября в Черкесске пройдет традиционная выставка легкой промышленности, организованная Министерством промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской республики. В текущем году мероприятие станет частью форума креативных индустрий «Креативный код 09», проводимого центром «Мой бизнес» Карачаево-Черкесской республики. В программе площадки по блогерству, ресторанному бизнесу, легкой промышленности, дизайну и народным промыслам. В рамках программы состоится пленарная дискуссия и дефиле одежды от местных производителей. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо уведомить Минпромэнерго по почте или по телефону 28 19 20. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 8 октября, в Черкесске в ночные часы плюс 8 градусов, днем плюс 21, малооблачно. В Карачаевске плюс 6 ночью, днем плюс 19, небольшая облачность. В Донбайе плюс 9 ночью, днем плюс 20, облачно, без существенных осадков. В Архызе ночью всего плюс 4 градуса, днем до плюс 16, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gizmeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Филиал Государственного фонда защитники Отечества по Карачаево-Черкесской республике поздравил с прошедшим профессиональным праздником Днем Учителя членов семей погибших участников специальной военной операции, посвятивших себя благородному педагогическому труду. В адрес педагогов прозвучали искренние слова благодарности за преданность профессии, мудрость, терпение и неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения. Учителей навестили на дому, вручили подарки, а также пожелали крепкого здоровья, благополучия, душевных сил, благодарных учеников и успехов в их важном и созидательном труде. Школьные коллективы Малокарачаевского района вновь отправили груз поддержки в зону проведения специальной военной операции. В состав груза вошли лекарственные препараты, теплые вещи, продукты питания. Школьники также написали письма, искренние послания, наполненные теплом, заботой и верой, которые напоминают бойцам, что дома их помнят, ждут и поддерживают. Напомним, что вся работа по формированию и отправке грузов поддержки ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. В центре «Мой бизнес» Карачаево-Черкесии состоялась бизнес-игра для участников специальной военной операции и членов их семей. Перезагрузка «Миссия предприниматель». Мероприятие было направлено на знакомство с основами предпринимательства, развитие делового мышления и поиск новых возможностей для профессиональной самореализации. В игровом формате участники смогли попробовать себя в роли предпринимателей, проработать бизнес-идеи, оценить возможные риски и принять решения, с которыми предприниматели сталкиваются при запуске и развитии своего дела. Бизнес-игра прошла при поддержке филиала Фонда защитники Отечества по Карачаево-Черкесской республике, а полученный опыт поможет участникам СВО и членам их семей увереннее ориентироваться в сфере предпринимательства, определить перспективные направления для дальнейшего развития и сделать первые шаги на пути к реализации собственных бизнес-идей. Государственный фонд защитники Отечества занимается адресной поддержкой ветеранов спецоперации и их близких. Специалисты помогают с медицинским обследованием, трудоустройством, обучением и переобучением, санаторно-курортным лечением и адаптацией после возвращения со службы. Одно из направлений работы – это оказание профессиональной психолого-психотерапевтической помощи. Психологическая помощь доступна ветеранам, родственникам ветеранов и семьям погибших и пропавших без вести военнослужащих. Специалисты фонда помогают справиться с последствиями стресса, адаптироваться к мирной жизни, восстановить психоэмоциональное равновесие. В филиалах по всей стране работают 280 клинических психологов и 500 педагогов-психологов, готовых индивидуально консультировать, проводить групповую работу с ветеранами, организовывать семейные встречи и медицинское сопровождение при посттравматическом стрессе, тревоге и нарушениях сна. Адреса и телефоны филиалов Фонда защитники Отечества можно найти на сайте, а также в социальных сетях. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: в Зеленчукской, 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. На территории Сулакского каньона в Дагестане с 7 по 12 октября пройдет 10-й международный турнир по 3D-стрельбе из лука «Каньон». В соревнованиях примут участие более 250 лучников из 22 стран. Гостей ждут выступления канатоходцев и фольклорных коллективов, этноспортивные игры, мастер-классы, выставки народных промыслов, а также состязания по метанию ножей, верховой стрельбе из лука и спарринги по фехтованию. Ингушетия. В Сунже строится молодежный патриотический центр имени первого героя России Суламбека Асканова. Объект станет одной из площадок для военно-патриотического воспитания и работы с молодежью. В центре планируется разместить тир, трансформируемый и актовый залы, спортивный зал, мини-музей «Малгобекская битва», помещение для патриотических организаций. Также в рамках программы «Регион для молодых» в Ингушетии создаются многофункциональные молодежные центры. В Назране, дом горского гостеприимства в Джейракском районе, где будут развивать национальные ремесла, готовить гидов и продвигать молодежный туризм, и парк ремесленников с 8 мастерскими и выставочным павильоном. Все 4 центра планируется открыть до конца года. Кабардино-Балкария. В селении Кенделен Эльбрусского района благоустроена территория мемориала «Скорбящий горец». Работы выполнены в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ранее был отреставрирован и сам памятник. Памятник «Скорбящий горец» был установлен в 1968 году в память о жителях села, погибших во время Великой Отечественной войны. Карачаево-Черкесия. В Черкеске с 8 по 9 октября пройдет 4-я международная научно-практическая конференция «Ногайцы. 21 век. История, язык, культура. От истоков к грядущему». Мероприятие посвящается 90-летию известного ногайского ученого-фольклориста и литературоведа Ашима Сикалеева. В работе конференции примут участие около 60 ученых из ведущих научных центров России и СНГ, авторы статей об истории и культуре ногайцев. В рамках мероприятия презентуют пятитомник с научным наследием Ашима Сикалеева. Состоится выставка трудов ногайских ученых, писателей, художников и большой этнофольклорный концерт. Северная Осетия. Презентация первого сборника стихов основоположника осетинской литературы Костахи Тагурова на испанском языке «Осетинская лира» прошла в Северо-Осетинском госуниверситете во Владикавказе. Издание приурочено к 165-летию со дня рождения поэта. Перевод сборника на испанский язык осуществил известный в Южной Америке драматург и писатель, президент Института культуры имени Толстого в Боготе Рубен Дарио Флорес Арсила. Ранее он переводил на испанские произведения других российских авторов. Ставропольский край. В Ставрополе откроют всероссийский турнир «Южный слон» и первый на Кавказе музей шахмат. Мероприятия пройдут 9 и 10 октября. Музей шахмат сформирован из экспонатов личного собрания президента Федерации шахмат Ставрополя священника Антония Скрынникова. Посетителям покажут шахматы из разных стран мира, часы разных лет, старинные книги, фотогалерею гроссмейстеров и чемпионов мира. В соревнованиях по быстрым шахматам примут участие сильнейшие гроссмейстеры из 25 регионов России. Призовой фонд – 1 000 000 рублей. Чечня. В Грозном 25 октября состоится национальный забег серии «Этноран», который проводится при поддержке Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Мероприятие организуют в новом районе имени Владимира Путина. Участникам будут доступны несколько дистанций – 1 километр, 5 километров и 10 километров. А для юных спортсменов предусмотрен детский забег на 500 метров. На дистанцию 1 километр бегуны выйдут в национальных костюмах. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Реклама на 104,5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 9966. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 9966.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Мы вновь на нашей любимой радиоволне 104.5 FM, это КЧРФМ. Я, Анна Гончарова, приветствую вас в рамках нашего традиционного радиоцикла передач с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. В течение всего календарного года еженедельно мы встречаемся здесь, в этой эфирной студии, для того, чтобы разъяснять нормы законодательства, рассказывать о том, как складывается дорожная обстановка в Карачаево-Черкесской Республике, а еще разбирать актуальные темы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Друзья, я уверена, что каждый бы хотел, чтобы его родные, знакомые, близкие возвращались домой живыми, невредимыми, чтобы цифры по аварийности на дорогах были нулевыми, а для этого надо всем нам с вами прилагать усилия. От законопослушного поведения на дороге всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров, пешеходов, конечно же, очень-очень многое зависит. Сегодня мы поднимем актуальнейшую для нашего региона, к сожалению, тему бесконтрольного выпаса крупного рогатого скота. Расскажем о том, какие последствия для участников дорожного движения возникают в связи с тем, что животные оказываются на автомобильных дорогах. Все мы понимаем, что и дорожно-транспортные происшествия происходят, и с летальным исходом, к сожалению. Но и наш регион сельскохозяйственный, все мы это понимаем. Большая часть территории — это районы, это небольшие населенные пункты, аулы, станицы, села. Ну и, конечно, народ живет животноводством. Животных много, и, к сожалению, часто они оказываются на дорогах, провоцируя дорожно-транспортные происшествия. Об этой проблематике мы сегодня поговорим, но и не только поговорим о том, что проблема есть, расскажем о том, как регулирует закон данную сферу, а есть не только федеральные законы, но и наш региональный профильный закон, а также поговорим о том, какая работа ведется по предупреждению таких правонарушений. Гостем нашей эфирной студии сегодня становится инспектор ДПС отдела госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Зеленчукский лейтенант полиции Али Сонов. Здравствуйте, Али.
1: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Ну что, Али, давайте вот, наверное, сразу вот с голой такой статистики. Буквально на днях, листая ленту новостную, а, кстати, госавтоинспекция завела свой собственный канал в отечественном мессенджере МАКС, госавтоинспекция Карачаево-Черкесии. Заходите, подписывайтесь, следите за новостями. Увидела новость о том, что как раз-таки в Зеленчукском районе, в курортной зоне, в Архызе, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть погибший. И это ДТП как раз-таки с участием животных. Что произошло? Давайте вот, наверное, с этого начнем. Вот с той истории, которая действительно, вот она на практике, она есть.
1: Да, такое дорожно-транспортное происшествие произошло. Произошло в селе Архыз в ночное время суток вследствие бесконтрольно пасущегося скота. То есть лошадь ночью находилась на проезжей части, проезжающее транспортное средство не увидело ночью данную лошадь и совершила с ней столкновение, после чего с последующим съездом с проезжей части с дороги и далее транспортное средство столкнулось с линией электропередач с последующим опрокидыванием на снегополотоход, стоящий на обочине.
0: И погибший есть в этом ДТП.
1: Да,
0: то есть лошадь, которая оказалась в темное время суток на дороге, где ее быть не должно, оказалась виновницей дорожно-транспортного происшествия, и человека не удалось спасти. Мы приносим свои соболезнования семье погибшего. Ну и, друзья, давайте все-таки расскажем, да, разберем вообще эту проблематику. Давайте, наверное, вообще с актуальности этой темы. Я так понимаю, что тема актуальна не только для Карачаева-Черкесии, как сельскохозяйственного региона. Али, вам слово.
1: Спасибо. Ежегодно в России тысячи животных оказываются под колесами. В крупных населенных пунктах сбивают в основном домашних животных, там собак и кошек. В сельской местности жертвами автомобилей становятся сельскохозяйственные животные. куры, утки, овцы, козы, коровы и лошади. На загородных трассах под колеса попадают дикие животные – зайцы, лисы, косули, лоси, медведи и так далее. Для Карачаева-Черкесии, как сельскохозяйственного региона, серьезной проблемой является ДТП с участием домашних животных, оставленных без присмотра. Люди получают травмы и погибают в подобных автоавариях. Автомобилистам и самим безответственным хозяевам скота наносится материальный ущерб. Столкновение с мелким животным может пройти почти незаметно для транспортного средства, а вот наезд на тяжелого лося или медведя ведет к значительному повреждению автомобиля и к тяжелым травмам водителя и пассажиров.
0: А скажите, пожалуйста, животные, они тоже являются каким-то, ну, субъектом дорожного движения? Как вообще в правилах дорожного движения обозначаются животные? Есть ли там вообще какие-то пункты, которые регулируют, да, их нахождение на дороге или предупреждают о возможном нахождении животных на дороге? Давайте вот об этом, к правилам дорожного движения, к основам основ обратимся.
1: Так, ну, в правилах дорожного движения животные не выступают отдельными участниками дорожного движения. Это вполне логично, ведь лося не заставишь выучить ПДД и переходить дорогу по переходу. В правилах дорожного движения понятие «животные» встречается всего несколько раз. В пункте 1.2 понятие «водитель», в разделе 25, посвященном движению гужевых повозок и прогону животных, также в описании дорожных знаков 1.26, знак называется «перегон скота», 1.27, «дикие животные», 3.8, «движение гужевых повозок запрещено». Данные пункты в основном относятся к прогону сельскохозяйственных животных. Так что, если произошел наезд на сельскохозяйственное животное, следует обратиться к разделу 25 правил дорожного движения. Например, стадо коров отдыхало прямо на проезжей части. Коровы прилегли прямо на асфальт вблизи опасного поворота. В описанной ситуации, в случае ДТП, виновником должны признать погонщика животных, который оставил животных без надзора. Что касается прочих видов животных, то правил дорожного движения для них нет. В правилах дорожного движения животные не выступают отдельным участником дорожного движения, и это логично. Однако, если наезд на животное все же произошел, то данное происшествие является дорожно-транспортным. Как бы то ни было, так как событие произошло в процессе движения по дороге и транспортному средству причинен материальный ущерб. В этом случае водитель должен вызвать сотрудников ГИБДД. Полицейские проводят комплекс мероприятий по документированию дорожно-транспортного происшествия.
0: Ну, то есть получается, что если такое ДТП, столкновение, да, произошло, это все-таки уже признается дорожно-транспортным происшествием, и здесь уже действуют, ну, вот все правила, которые по оформлению дорожно-транспортного происшествия есть, да, вызов сотрудников полиции, оформление и так далее, и так далее. Но мы дальше поговорим, да, как страховка работает, не работает в этом случае, да, что делать, если такая ситуация произошла. А вот по статистике чаще всего, да, какие животные попадают в дорожно-транспортные происшествия или становятся участниками, да, наверное, или виновниками, да, ну там уже разбираются компетентные органы. Какие животные, да, встречаются с автомобилями?
1: ДТП с... По статистике в основном под колеса попадают лоси, косули, кабаны. Нередки ДТП с домашними животными, оставленными без присмотра. Зачастую по дороге появляются лошади, коровы, ослы, бараны, гуси и так далее. При таких авариях страдают и люди. У большинства подобных происшествий схожие обстоятельства. Животное неожиданно появляется на проезжей части, водитель не успевает среагировать, уйти от столкновения и теряет управление.
0: А если это еще в темное время суток, да, или в туман, или в дождь, или в какие-то другие такие погодные явления, которые усугубляют это, то здесь вообще практически, наверное, невозможно успеть среагировать. Хорошо, есть ли какая-то сезонность, да, осень, весна, вот сейчас как раз-таки миграция животных, да, вот сейчас ожидается какой-то подъем такой аварийности?
1: Да, ДТП с дикими животными чаще всего происходит в период миграции весной и осенью, но бывает и летом. Места возможного передвижения – это дороги, которые граничат с лесными массивами, насаждениями и полями. Чаще всего происшествия случаются в ночное время. Животное пугается света фар или звуковых сигналов и выбегает на проезжую часть. Некоторые водители к наезду на животных относятся легкомысленно, уезжают или даже пользуются случаем заполучить немного дичи. В частности, это касается происшествий с мелкими зверями или птицами, которые не могут сильно повредить машину, вывести ее из строя. Но такой факт расценивается как оставление места ДТП. И за него статья 12.27 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность.
0: Ну что, друзья, все-таки давайте сориентируем всех на то, что, чтобы избежать негативных происшествий на дороге, нужно строго соблюдать требования правил дорожного движения и помнить, что животное есть животное, да, оно порой ведет себя непредсказуемо, поэтому, ну, наверное, важные рекомендации, Али. Первое, наверное, это скоростной режим, я так думаю. Самое важное, да, чтобы было время оценивать дорожную обстановку и в случае появления животного успеть затормозить. Это, наверное, основа основ – скоростной режим. Что еще бы сюда добавили? Какие-то рекомендации водителям?
1: Ну, особо внимательными следует быть в местах установки дорожных знаков «Дикие животные» и «Перегон скота», следуя на данных участках с минимальной скоростью движения.
0: Ну и к владельцам животных очень важно обратиться, да, мы сегодня больше будем сейчас стараться говорить о как раз-таки специфике нашего региона, у нас с дикими животными не так много происшествий, да, может быть, там единичные, а вот с домашними животными, к сожалению, да, то есть это лошади, овцы, коровы, как правило, это лошади и коровы, да, наверное, в большей степени, вот здесь происшествия есть, и мы вот все-таки будем сегодня призывать к совести владельцев животных, призывать их соблюдать установленные правила прогона, выпаса сельскохозяйственных животных, а автомобилистов будем призывать к бдительному и строгому соблюдению правил дорожного движения. Давайте разберем причины возникновения ДТП с участием домашних животных.
1: Ну, основными причинами возникновения ДТП с участием домашних животных является нахождение скота на проезжей части, а также их внезапное появление в темное время суток. Выход животных на дорогу может спровоцировать серьезное дорожно-транспортное происшествие. Зачастую водители не успевают быстро отреагировать и остановить транспортное средство. К сожалению, даже при экстренном торможении сложно избежать наезда на животное. Напоминаем, что в соответствии с законом за выпас животных, а также нарушение правил прогона скота через автомобильные дороги и вне специально установленных мест, частью 1 статьи 11.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, а результатом безответственного отношения к закону может стать человеческая жизнь. В случае дорожно-транспортного происшествия с участием животного, ущерб, нанесенный хозяину автомобиля, должен возместить владелец животного. Если в ДТП имеются пострадавшие, владелец животного, участник ДТП, может быть подвергнут уголовной ответственности по статье Уголовного кодекса. В Карачаево-Черкесской республике правила прогона и выпаса скота закреплены в законе КЧР от 07 июля 2014 года, номер 45, о порядке выпаса, содержания и прогона сельскохозяйственных животных на территории Карачаево-Черкесской республики.
0: Ну и в 24-м году, если я не ошибаюсь, вносились изменения и дополнения в тот же республиканский закон, то есть он уже с изменениями, но закон, который вот основной законодательный акт, да, который здесь в регионе регулирует эти вещи о порядке выпаса, содержания и прогона сельскохозяйственных животных на территории Карачаево-Черкесской республики. Закон такой большой, объемный, ну вот, может быть, основные какие-то позиции этого закона вы нам представите, да, что он регулирует, чтобы мы понимали, да, какие пункты и обязанности может быть прописаны для владельцев сельхозживотных в этом законе?
1: Ну, коротко расскажу, что требует закон. Организация стада. Это, во-первых, владельцы должны формировать стадо и назначать ответственного за стадо, то есть пастуха. Если организовать выпас в стаде невозможно, владелец обязан обеспечить стойловое содержание животных на огороженных территориях, либо на неогороженных пастбищах, но только под надзором владельца или пастуха. Также это прогон. Животные прогоняются до места сбора стада собственниками и до мест выпаса пастухами по строго отведенному администрации муниципального образования маршруту. В плане прогона должны быть указаны улицы, по которым разрешен проезд. Если маршрут проходит через дороги, администрация обязана предложить владельцам дорог установить соответствующие знаки. Ну и также это согласование. Прогон и выпас разрешаются только после того, как проведен весь комплекс ветеринарно-профилактических и зоотехнических мероприятий. При этом маршруты прогона и места выпаса нужно обязательно согласовывать с уполномоченным органом Карачаево-Черкесской Республики в сфере ветеринарии.
0: Это ветеринарное управление, поэтому, друзья, здесь важно. Какие существуют запреты? Да, в этом законе наверняка прописаны запреты и те моменты, которые, ну, обязательно строго нужно соблюдать.
1: Запреты есть. Закон прямо запрещает выпас в общественных местах, то есть на клумбах, стадионах, в местах погребений, на особо охраняемых природных территориях, в прибрежных защитных полосах и в полосе отвода автодорог, за исключением случаев, предусмотренных законом. Также выпас без присмотра, прогон через автодороги вне специально отведенных и согласованных мест, также несанкционированный и неорганизованный выпас. Ответственность — это за негативные последствия неорганизованного выпаса, это кража животных, столкновение с автотранспортом, неблагоприятное воздействие на человека и так далее. Персональную ответственность несет собственник.
0: А кто это все контролирует?
1: Администрации муниципальных образований вправе в пределах своей сметы нанимать объездчика, чтобы выявлять нарушения правил выпаса и прогона.
0: Скажите, вот если случилось ДТП с животным, да, что делать, как себя вести? Вот выше вы обозначили, да, что покидать место ДТП нельзя, да, это расценивается как оставление места происшествия. Может быть, несколько таких практических советов. Очень надеемся, что они только в теории пригодятся как, ну, дополнительные знания нашим радиослушателям, автомобилистам, но все-таки, да, на дороге всякое бывает. Если все-таки вот ДТП с животным на дороге случилось, как правильно действовать в такой ситуации?
1: Ну, в первую очередь, это необходимо помнить, что животные ведут себя непредсказуемо, и от дорожно-транспортного происшествия с животными не застрахован никто. В таком случае водителю необходимо вести себя правильно и выполнить ряд обязательных действий, предписанных пунктами 2.5, 2.6 и 2.6.1 правил дорожного движения. В соответствии с пунктом 2.5 ПДД РФ, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить, не трогать с места транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2. Знак устанавливается на расстоянии не менее 15 метров от транспортного средства в населенных пунктах и 30 метров вне населенных пунктов. Не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. При нахождении на проезжей части водитель обязан соблюдать меры предосторожности.
0: Ну, то есть это как при любом дорожно-транспортном происшествии, да, остановиться, не перемещать предметы, обеспечить свою безопасность, выставить знак аварийной остановки. Хорошо, что нужно делать дальше, да, какой алгоритм действий?
1: Далее водитель обязан сообщить о произошедшем в полицию, даже если никто из людей не пострадал. В соответствии с пунктом 2.6 правил дорожного движения, если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию. Для этого нужно позвонить по телефону 112. Далее необходимо освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места происшествия, записать фамилии, адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.
0: Хорошо. Что дальше по ущербу и так далее, да? Кто будет признаваться виновным? Здесь вот как разбираться? Кто в этом будет разбираться?
1: Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, то в соответствии с пунктом 2.6.1 правил дорожного движения водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировать любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств. Госавтоинспекция рекомендует водителям транспортных средств соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия и состояние дороги. В районах вероятного выхода животного на проезжую часть устанавливается дорожный знак 1.27 «Дикие животные». Он является предупреждающим и носит информационный характер, но игнорировать его опасно.
0: Хорошо, давайте поговорим о последствиях аварии для виновника, да, что будет, какие санкции, вы говорили, что где-то административная ответственность, а где-то даже уже и уголовная будет наступать. Давайте разберемся в этих пунктах и моментах, что говорит закон, какие нормы в нем прописаны относительно ДТП с животными на дороге.
1: Если наезд на животное происходит в процессе движения транспортного средства, при этом причинен материальный ущерб собственнику автомобиля либо собственнику животного, если таковой имеется, и при наличии пострадавших или погибших, то ситуация гарантированно является дорожно-транспортным происшествием. К дорожно-транспортным происшествиям не относятся небольшие столкновения, в которых ни автомобиль, ни животное не получили повреждений, иначе говоря, не повлекли за собой материальный ущерб. Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает дополнительной ответственности за причинение вреда жизни или здоровью животных, в отличие от наезда на пешехода. Таким образом, наезд на животное хоть и будет являться дорожно-транспортным происшествием, но не повлечет административной ответственности. Однако административная ответственность наступает в случае нарушения водителем других пунктов правил дорожного движения. Самый распространенный случай – это оставление места ДТП. Если вы сбили животное и просто уехали, административная ответственность наступает по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это оставление места ДТП, которое предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок до 1.5 лет или административный арест до 15 суток. Если вы не являетесь виновником аварии и при этом автомобиль получил повреждение, на компенсацию можете рассчитывать только при наличии полиса КАСКО. При отсутствии полиса КАСКО для возмещения ущерба необходимо обратиться в суд, где вы должны будете доказать халатное отношение хозяина к своему имуществу и отсутствие контроля за ним. Если наезд произошел на дикое животное, то в данном случае материальный ущерб будет нанесен государственной собственности. По закону, собственником диких животных является лесное хозяйство, ответственно за тот или иной участок дороги. В контексте части 1 статьи 77 Федерального закона об охране окружающей среды водитель является физическим лицом, причинившим вред окружающей среде в результате ее порчи, уничтожения, а значит, обязан возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. Таким образом, после оформления ДТП сотрудниками ГИБДД водителю придется выплатить штраф, который назначит лесное хозяйство.
0: Угу. Так, здесь все понятно. Давайте поговорим о профилактических мерах, ведь действительно госавтоинспекции проводится значительный объем профилактических мероприятий. Понятно, что очень сложно работать с населением, да, особенно которое не видит ничего зазорного в том, что их лошади или коровы гуляют бесконтрольно, где хотят, зато им не надо напрягаться, скажем так, да. Но действительно очень большая работа проводится в муниципалитетах, в сельских населенных пунктах. Ну, я уверена, что и на территории, на которой служите вы, да, я напомню, что это межмуниципальный отдел полиции России, МВД России, Зеленчукский, территория обслуживания Зеленчукский, Урупский район, как раз-таки сельскохозяйственные вот территории, и у вас действительно проблематика серьезная, но и работа ведется профилактическая, очень серьезная, большая, разноплановая. Давайте расскажем о том, какие мероприятия проходят.
1: Профилактика ведется госавтоинспекцией на постоянной основе. Например, это декада «Безопасная дорога» и профильные профилактические акции, мероприятия. Цель мероприятий – это профилактика дорожно-транспортных происшествий, происходящих по причине выезда на полосу встречного движения, несоблюдения скоростного режима и наезда на животных. Сотрудники госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции совместно с администрацией сельских поселений проводят сходы граждан, собственности которых имеются сельскохозяйственные животные. Представителями администрации регулярно поднимаются вопросы по обязательному биркованию животных. Стражи порядка напоминают владельцам крупного рогатого скота о наступлении административной ответственности за бесконтрольный выпас животных и их прогон через автомобильные дороги в неустановленных местах. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся недопущения свободного выпаса вблизи автодорог крупного рогатого скота, возбежания дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими лицами. Особое внимание также обращаем на недопущение фактов выгула домашнего скота без соответствующего контроля, то бишь погонщика.
0: А какая ответственность для владельцев крупного рогатого скота предусмотрена за

0: России до 40 тысяч рублей, для юридических лиц от 40 до 100 тысяч рублей. Также штраф за нахождение животного на автодороге либо на обочине без присмотра пастуха. Это для граждан 5 тысяч рублей за каждое животное, для предпринимателей от 20 до 40 тысяч, для организаций от 40 до 100 тысяч рублей. Также в целях пресечения дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственных животных, управлением госавтоинспекции, его взаимодействии с собственниками автомобильных дорог на аварийно-опасных участках федеральных автодорог установлены информационные щиты, предупреждающие о возможности внезапного появления сельскохозяйственных животных.
1: Друзья, я хочу, знаете, еще отметить какой немаловажный момент. Памятки к сведению собственников или владельцев сельскохозяйственных животных разработаны с участием госавтоинспекции, местных администраций. Они размещаются на сайтах ваших сельских администраций. Там вот есть прям подробная памятка, где все права, обязанности, последствия, санкции прописаны, да, или, ну, примерно вот коротко, немножечко, вот буквально 2 минуты у нас остается, что в этой памятке есть, да, я думаю, что каждый владелец сельхозживотных может зайти на сайт администрации своего района и почитать, да, что вот, какая важная информация в этих памятках содержится.
0: Ну, в основном это статья 11.9 по данному регионального закона. Она предусматривает за собой 6 частей. Uh-huh. Это первая часть – это нарушение требований по выпасу и прогону животных. Далее вторая часть – это не предоставление собственникам животного сведений о животном в администрацию муниципального образования для дальнейшей регистрации в по хозяйственной книге. Также третья часть – это выпас животных вне пастбищных угодий за пределами населенных пунктов. Четвертое – это отсутствие инвентарного номера на животных за исключением лошадей. Часть пятая – это отсутствие инвентарного номера на лошадях. И шестое – это нахождение животного на автомобильной дороге либо в пределах до 2 метров от автомобильной дороги без сопровождения владельца или ответственного лица. Хочется добавить, что за данную часть, данная часть влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5000 рублей за каждое животное. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица от 20 до 40 тысяч, а также на юридических лиц от 40 до 100 тысяч рублей.
1: Ну что, друзья, здесь примерно все понятно. У нас вот буквально минута остается. И я хотела бы еще раз отметить, что действительно ситуация с животными, которые находятся почему-то в нарушении всех возможных правил, да, и вообще логики на дороге, очень непростая в Карачаево-Черкесской Республике. Особенно это усугубляется в холодное время года. Сейчас вот осень, да, и длительные темные кусок дня, получается, световая часть дня короткая, а ночное время длительное. И вот буквально, да, за несколько дней до нашего эфира в Архызе вот такое ДТП с участием лошади, и есть пострадавший, погибший точнее. Поэтому, друзья, мы еще раз обращаем внимание всех владельцев сельхозживотных, автомобилистов на необходимость обратить внимание на вопросы безопасности в этом направлении. И к нашему гостю еще раз просьба завершить наш радиоэфир и обратиться к нашим слушателям по данной теме.
0: Уважаемые водители, при передвижении по дорогам будьте внимательны к дорожным знакам и информационным щитам. Соблюдайте правила дорожного движения. Конечно, от подобных происшествий никто не застрахован, но определенные меры предосторожности принять можно. Но главное, за рулем ни в коем случае нельзя расслабляться и надеяться на авось, ведь ставка здесь жизнь.
1: Друзья, берегите себя, своих близких, всем безопасных путешествий. Ну а мы вернемся через неделю. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
4: В хоромах своих аз есмь царь.
5: Каждый в своем доме царь.

0: царским хоромом.
1: Царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: live. I buy what I'm told. From the latest hit to the wisdom.
1: Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а наша радиостанция КЧРФМ продолжает цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Сегодня поговорим об абазинской свадьбе. Здесь издревле практиковались две основные формы заключения брака – по сговору и умыкание. При этом намного больше был распространен брак по сговору. Существовал также колыбельный сговор, известный и другим народам Кавказа. Обычно он заключался между дружественными семьями, когда будущие муж и жена были детьми или даже младенцами. В день увоза невесты из родительского дома за ней посылали свиту родственников жениха, его близких друзей, одну-двух женщин. Ехал и сам жених. С момента приезда гостей девушка находилась в своей комнате в кругу родственниц. После короткого угощения гости изъявляли желание уехать вместе с невестой. Но это им удавалось не сразу, так как родственники девушки изобретали целый ряд препятствий, которые можно было преодолеть, только заплатив выкуп. Со дня привоза невесты и до свадьбы в прошлом проходило около месяца. На это время ее помещали в дом одного из родственников жениха, так называемый промежуточный дом, Адгалырта. Невеста находилась там под опекой семьи. Каждый вечер собиралась молодежь, устраивала танцы, на которых мог присутствовать и жених. Сам жених до свадьбы тоже находился у кого-нибудь из близких друзей – Течара. За то время, что невеста находилась в промежуточном доме, родители жениха готовили все необходимое для свадьбы. Родители невесты не принимали участия в свадьбе ни своим присутствием, ни расходами. Вообще, участие стороны невесты в свадьбе ограничивалось присутствием нескольких родственников мужчин на религиозном обряде бракосочетания – наках. День свадьбы оглашали заранее и посылали вестников во все аулы, чтобы пригласить родственников. На крыше дома, где проходила свадьба, вывешивали флаг – знак того, что здесь проходит свадебное торжество. За невестой ехали шумные компании на тачанках, молодые люди верхом на лошадях. Увозили ее под свадебную песнь «Оридада». На своем пути к дому жениха молодежь устраивала скачки, стреляла из ружей. Невесту сразу не вводили в дом. Некоторое время она должна была стоять в кругу танцующих с двумя родственницами мужа по сторонам. Непременным участником танцев был своего рода распорядитель. Он веселил присутствующих, приглашал на танец пары, расхваливал танцующих, призывал родственников и друзей выкупить их из круга. Под звуки особой старинной мелодии невесту вводили в дом. На пороге ее осыпали сладостями и мелкими монетами. Под ноги бросали овечью шкуру. В прошлом невесту осыпали также просом, причем женщина, совершавшая этот обряд, трижды произносила про себя: «Пусть твой род множится, как умножается каждое это зернышко». Сначала невесту вводили в дом свекрови. Здесь ее встречала пожилая родственница, мазала ей губы смесью меда и топленого масла, желала ей в новой семье сладкой жизни. Другая женщина, известная своим крепким здоровьем и многодетностью, подходила к невесте и, расстегнув ей пояс, снова завязывала, но уже более свободно. Этот прием был направлен на то, чтобы молодая не осталась бездетной. Затем невесту уводили в приготовленную для нее комнату. На второй день после свадьбы совершался обряд знакомства свекрови с невесткой – кфнадылра. На это торжество приглашались близкие родственницы. Пока невестку под звуки гармонии вводили в комнату, преднамеренно создавали ей на пути беспорядок. Бросали на порог веник, разбрасывали мелкие предметы. Считалось, что если невестка заметит лежащие не на месте предметы и отложит их, или мимикой, по обычаю она не должна была говорить, чтобы не быть услышанной старшими, попросит их убрать, то она будет аккуратной хозяйкой. Если же пройдет мимо, то будет ленивой и неряшливой. Невестку ставили около двери, присутствующие по старшинству подходили к ней, трижды обнимали, высказывали добрые пожелания. Кто-нибудь из женщин при этом объяснял невестке, кто сейчас к ней подходит и кем она приходится мужу. По существу это было формальное знакомство невестки с родственницами мужа. Интересен и обряд рчважвара – снятие запрета не разговаривать со свекровью.
Его проводили через несколько недель после свадьбы. Знакомство со свекром и снятие запрета на разговор с ним могло проходить намного позже, иногда даже через 5 или 10 лет. А порой невестка никогда не разговаривала со свекром. Кроме того, молодой снохе разрешали первый раз посетить дом родителей лишь ближе к концу первого года замужества. Современная абазинская свадьба сохраняет в себе сложившиеся на протяжении многих лет элементы. Например, как и много лет назад, считается особым удальством умение всадника загнать лошадь в дом и получить за это подарок. Не утратили своей актуальности обычаи почитания старших. Также жених не появляется у себя дома с момента увоза невесты и до самой свадьбы. А после свадьбы не показывается старшим, пока его, согласно традициям, не приведут домой оттуда, где он находился все это время. Все чаще на современных абазинских невестах можно видеть красивейшие национальные платья, а на женихах – черкесские. И это важный показатель того, что все чаще молодежь ищет пути к своим истокам. И это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. Еще больше о традициях, культуре и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. Не пропустите!

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа — все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-18.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а наша радиостанция КЧРФМ продолжает цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Сегодня поговорим об абазинской свадьбе. Здесь издревле практиковались две основные формы заключения брака – по сговору и умыкание. При этом намного больше был распространен брак по сговору. Существовал также колыбельный сговор, известный и другим народам Кавказа. Обычно он заключался между дружественными семьями, когда будущие муж и жена были детьми или даже младенцами. В день увоза невесты из родительского дома за ней посылали свиту родственников жениха, его близких друзей, одну-двух женщин. Ехал и сам жених. С момента приезда гостей девушка находилась в своей комнате в кругу родственниц. После короткого угощения гости изъявляли желание уехать вместе с невестой. Но это им удавалось не сразу, так как родственники девушки изобретали целый ряд препятствий, которые можно было преодолеть, только заплатив выкуп. Со дня привоза невесты и до свадьбы в прошлом проходило около месяца. На это время ее помещали в дом одного из родственников жениха, так называемый промежуточный дом, Адгалырта. Невеста находилась там под опекой семьи. Каждый вечер собиралась молодежь, устраивала танцы, на которых мог присутствовать и жених. Сам жених до свадьбы тоже находился у кого-нибудь из близких друзей – Течара. За то время, что невеста находилась в промежуточном доме, родители жениха готовили все необходимое для свадьбы. Родители невесты не принимали участия в свадьбе ни своим присутствием, ни расходами. Вообще, участие стороны невесты в свадьбе ограничивалось присутствием нескольких родственников мужчин на религиозном обряде бракосочетания – наках. День свадьбы оглашали заранее и посылали вестников во все аулы, чтобы пригласить родственников. На крыше дома, где проходила свадьба, вывешивали флаг – знак того, что здесь проходит свадебное торжество. За невестой ехали шумные компании на тачанках, молодые люди верхом на лошадях. Увозили ее под свадебную песнь «Оридада». На своем пути к дому жениха молодежь устраивала скачки, стреляла из ружей. Невесту сразу не вводили в дом. Некоторое время она должна была стоять в кругу танцующих с двумя родственницами мужа по сторонам. Непременным участником танцев был своего рода распорядитель. Он веселил присутствующих, приглашал на танец пары, расхваливал танцующих, призывал родственников и друзей выкупить их из круга. Под звуки особой старинной мелодии невесту вводили в дом. На пороге ее осыпали сладостями и мелкими монетами. Под ноги бросали овечью шкуру. В прошлом невесту осыпали также просом, причем женщина, совершавшая этот обряд, трижды произносила про себя: «Пусть твой род множится, как умножается каждое это зернышко». Сначала невесту вводили в дом свекрови. Здесь ее встречала пожилая родственница, мазала ей губы смесью меда и топленого масла, желала ей в новой семье сладкой жизни. Другая женщина, известная своим крепким здоровьем и многодетностью, подходила к невесте и, расстегнув ей пояс, снова завязывала, но уже более свободно. Этот прием был направлен на то, чтобы молодая не осталась бездетной. Затем невесту уводили в приготовленную для нее комнату. На второй день после свадьбы совершался обряд знакомства свекрови с невесткой – Кфнадылра. На это торжество приглашались близкие родственницы. Пока невестку под звуки гармонии вводили в комнату, преднамеренно создавали ей на пути беспорядок. Бросали на порог веник, разбрасывали мелкие предметы. Считалось, что если невестка заметит лежащие не на месте предметы и отложит их, или мимикой, по обычаю она не должна была говорить, чтобы не быть услышанной старшими, попросит их убрать, то она будет аккуратной хозяйкой. Если же пройдет мимо, то будет ленивой и неряшливой. Невестку ставили около двери, присутствующие по старшинству подходили к ней, трижды обнимали, высказывали добрые пожелания. Кто-нибудь из женщин при этом объяснял невестке, кто сейчас к ней подходит и кем она приходится мужу. По существу это было формальное знакомство невестки с родственницами мужа. Интересен и обряд рчважвара – снятие запрета не разговаривать со свекровью.
Его проводили через несколько недель после свадьбы. Знакомство со свекром и снятие запрета на разговор с ним могло проходить намного позже, иногда даже через 5 или 10 лет. А порой невестка никогда не разговаривала со свекром. Кроме того, молодой снохе разрешали первый раз посетить дом родителей лишь ближе к концу первого года замужества. Современная абазинская свадьба сохраняет в себе сложившиеся на протяжении многих лет элементы. Например, как и много лет назад, считается особым удальством умение всадника загнать лошадь в дом и получить за это подарок. Не утратили своей актуальности обычаи почитания старших. Также жених не появляется у себя дома с момента увоза невесты и до самой свадьбы. А после свадьбы не показывается старшим, пока его, согласно традициям, не приведут домой оттуда, где он находился все это время. Все чаще на современных абазинских невестах можно видеть красивейшие национальные платья, а на женихах – черкесские. И это важный показатель того, что все чаще молодежь ищет пути к своим истокам. И это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. Еще больше о традициях, культуре и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. Не пропустите!

104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, OTP Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». И дольше века длится жизнь. Хутор Новоисправнинский отпраздновал свой вековой юбилей. Пространство, где рождается глобальное будущее. По следам Международного фестиваля молодежи 2026. А что у нас в волшебной коробочке? Секреты профессионального мастерства логопеда-дефектолога Любови Савич. Мост между народами. Переводчик горской поэзии Владимир Романенко. Вивальди у костра. Отдых в горах – один из лучших. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Теберде, 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия укрепляет международное сотрудничество. Республику посетила представительная делегация из стран Африки, Азии и Турции. В Доме правительства состоялась встреча под председательством Мурата Аргунова, председателя правительства Карачаево-Черкесии. В состав делегации вошли чрезвычайные полномоченные послы республик Кения, Руанда, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Российской Федерации, секретари посольства Малайзии и Сингапура, а также замгубернатора провинции Маниса Турецкой Республики и президент Всемирной ассоциации малых и средних предприятий Республика Маврикий. В ходе встречи обсудили перспективы развития межрегионального и торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере сельского хозяйства, туризма, образования, подготовки кадров, промышленности и инвестиционной деятельности. Зарубежные партнеры отметили высокий потенциал Карачаево-Черкесии и выразили заинтересованность в установлении прямых контактов между регионами, предприятиями и образовательными организациями. Отдельное внимание было уделено возможности создания побратимских связей между регионами, организацией бизнес-миссий и обмена делегациями. В Карачаево-Черкесии продолжается системная работа по профессиональной ориентации молодежи в рамках проекта «Единая модель профессиональной ориентации. Билет в будущее». Кадровый центр Карачаево-Черкесской Республики провел порядка 30 профориентационных мероприятий в образовательных организациях. Участниками стали представители 39 школ, а общий охват составил 1580 школьников. Школьники принимают участие в ярмарках вакансий, днях открытых дверей службы занятости и профориентационных беседах, а также посещают предприятия региона в рамках профессиональных туров. Так, учащиеся школы ознакомились с работой организаций «Почта России», «Флора Кавказа», «Гостекстиль», «Кавказ Цемент», «Известняк Джиганасский карьер», «Борекс», «Вулкам», «Фирма Дадым», «Хабецкий гипсовый завод» и «Агрокомбинат Южный». Активная работа ведется и с родителями. Им рассказывают о целевом обучении и перспективах трудоустройства выпускников. В Карачаево-Черкесии проходят массовые обучения старшеклассников навыкам оказания первой помощи. Инструкторы Российского Красного Креста проводят для школьников теоретические занятия и практические мастер-классы. Ребята обучают, как правильно оказывать помощь при остановке сердца и дыхания, непроходимости дыхательных путей, кровотечениях и переломах, а также правильно транспортировать и эвакуировать пострадавших. Теоретические знания закрепляются практическими упражнениями. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 9966. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 9966.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: и 5. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 105.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
9: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Этот выпуск о традициях греческой свадьбы. Современные греки-понтийцы переселились на Кубань и юг России в XIX веке, в основном из турецкой Анатолии. Традиционная культура греков-понтийцев в значительной степени отличается от культуры жителей Греции – эллинов. Ведь она испытала на себе влияние народов, среди которых в течение последних веков жили греки, турок и славян. Вместе с тем в ней сохранились древнейшие элементы. Одним из самых красивых обрядов в культуре понтийских греков является свадьба – самый яркий, пышный, долгий по времени. Греки вообще умеют получать от жизни удовольствие, превращая любой праздник в непрекращающееся веселье с музыкой, танцами, шутками и смехом. Многие свадебные традиции обязаны своим появлением именно грекам. Например, свадебный букет, кольцо на безымянном пальце правой руки, цветок на свадебных нарядах друга и дружки, танец денег, битье на счастье посуды, передача молодым горящей свечи, как символа семейного очага. А еще небольшие сладкие сувениры гостям – это тоже греческая традиция. Перед тем, как войти в дом, невеста должна разбить каблуком тарелку, лежащую вверх дном, а молодой супруг переносит на руках свою суженую через порог дома. Что же касается свадебного стола, то у кубанских греков есть особые национальные блюда. Среди популярных, например, кофтадес – это мясные голубцы с рисом в капустных или виноградных листьях. На примере греческой свадьбы мы можем видеть, насколько тесно переплелись традиции народов, веками живущих на одной территории, в мире и согласии. Важным этапом современной греческой свадьбы остается помолвка или обручение. Раньше оно проходило в храме в присутствии гостей. Когда согласие родителя получено, священник скрепляет соглашение, благословив кольца, надевает их на безымянный палец левой руки помолвленных как залог взаимной верности. На левой руке кольца остаются до венчания, во время которого обретают свое законное место на безымянном пальце правой руки супругов. Свадьбе предшествует обряд застилания кровати, который проходит в четверг. В доме невесты собираются обе семьи, чтобы оценить приданное. Незамужние родственницы и подруги невесты аккуратно и красиво застилают ее постель. Жених с притворным недовольством должен попросить перестелить покрывало и простыни. Это может продолжаться несколько раз. Когда жених доволен работой, гости усыпают ее рисом, монетами, лепестками роз и конфетами, тем самым желая будущим супругам богатства и счастья. А на кровать укладывают малыша, чтобы обеспечить паре плодовитость. О том же, как проходит свадьба, мы поговорим в следующем выпуске. А

0: Друзья, будьте здоровы, здоровы не только физически, но и ментально. Вот о ментальном нашем здоровье, о нашей психике мы сегодня поговорим. Хочу отметить, что ежегодно 10 октября по инициативе Всемирной Федерации психического здоровья при поддержке Всемирной Организации здравоохранения отмечается профильный день, Всемирный день психического здоровья. Психическое здоровье – это очень важная составная часть нашей обыденной жизни, но вот только по официальным данным более 1 миллиарда 200 миллионов человек в мире страдает проблемами с психикой. Ну и отмечается, что, конечно же, это очень сильно влияет на качество жизни людей, на экономики и так далее. Поэтому, друзья, проблема психического здоровья, равновесие психического очень-очень важна. Мы сегодня решили побеседовать на эту тему, узнаем, какие риски, угрозы есть в современном мире, да, мир очень неспокойный, скажем так, и первый удар принимает наша психика, о том, как сохранить психическое равновесие, ну и, собственно говоря, что вообще со всем этим делать. Мы будем беседовать со специалистом в нашей эфирной студии, психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры профессионального обучения Невинномысского государственного гуманитарно-технического института Олег Евгеньевич Жидяев. Олег, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Очень рада, что вы вновь в нашей эфирной студии. Ну и давайте беседовать. Вообще, давайте о самом понятии, да, что такое психическое здоровье. О том, что такое, ну, соматическое здоровье или здоровье тела, мы какое-то представление имеем. А вот с психическим здоровьем, наверное, немножко посложнее. Кто-то скажет, что для одного норма, для другого не норма. Есть ли вообще какое-то в научном сообществе определение психического здоровья? Как понять, человек здоров психически или нестабилен уже?
1: Ну, давайте не будем научными терминами оперировать, потому что наши радиослушатели не специалисты в области, в большинстве в области психологии и психиатрии. Скажем так коротко, психическое здоровье – это не про заболевание. Это вот с точки зрения науки, это не отсутствие психических расстройств. Это состояние психического благополучия, при котором человек может эффективно выполнять свои обязанности в социуме, строить семью, в том случае тогда, когда ему ничего не мешает это делать. То есть он не отвлекается на какие-то
0: душевные переживания, да, и терзания.
1: Они, скажем, его не, так сказать, отвлекают от основной жизнедеятельности. Да? То есть, конечно же, мы все так или иначе много думаем, мы без этого не можем, мы люди. И вот здесь многие люди, особенно в период там, осени и весны, как говорится, вот специалисты по психиатрии говорят, осенне-весеннее обострение, да, больше задумываются о том, а нормально ли это, вот то, что я испытываю, какие-то мысли и так далее, и так далее. В принципе, ну, будем говорить так, если вы не видите зеленых человечков, если вы не слышите голоса, которые вам что-то говорят, приказывают и так далее, то существует вот определение нормы психического здоровья как такового не существует. Ну, так говорят в психологии. В психиатрии, конечно же, немножко другое.
0: Своя классификация.
1: Да, свое понимание психического здоровья. И поэтому с точки зрения еще мы смотрим гуманистической психологии, человек способен преодолеть все трудности самостоятельно. Если, опять же, мы не говорим о психиатрических, психических заболеваниях. Вот. Поэтому, как бы говоря, если сейчас современным языком молодежи, современным языком компьютерных технологий, психика – это некий процессор в компьютере, который способен перегреваться от обилия информации, от обилия проблем, от нерешаемых проблем, да, то есть мы говорим о нерешаемых проблем, и поэтому здесь возникает противоположное определение психическое здоровье, что такое вот психическое здоровье, и это психическое здоровье, это как раз-таки фундамент той жизни, на которой мы строим все отношения, в том числе на работе, в семье. Если человек психически здоров, мы говорим о благополучии психическом, да, то у него в жизни все хорошо. Он не конфликтен, у него получается решать своевременно проблемы. Он не зацикливается на каких-то моментах, которые прошлого или будущего. Об этом мы тоже поговорим чуть дальше. И, в принципе, он проживает свою жизнь в состоянии счастья. Ну, будем говорить так, да, конечно.
0: Это идеальная картина мира, конечно, наверное, для многих. Ну, небольшие переживания, какие-то волнующие ситуации, это все норма. То есть это в порядке абсолютно вещей, волноваться, переживать там, за будущее детей, там, чем я заплачу ипотеку, а вот смогу ли я купить новую машину или нет, а подорожает ли коммуналка и так далее. То есть это все нормально. То есть психика, да, такой динамичный процесс получается. Но если это не выбивает вас из колеи, если вы работоспособны, если вы контактируете с семьей, если вы выполняете свои какие-то обязанности, живете, радуетесь, улыбаетесь, ходите на работу, ужинаете с родными и близкими, то это психическая норма. То есть это норма функционирования психики.
1: Да, абсолютно нормально, да, опять же, испытывать негативные эмоции. Мы люди, мы не роботы. Но эти негативные эмоции, в чем их, так сказать, норма, они ситуативны. Они, мы не зацикливаемся на них. Они вот, ну, допустим, конечно же, если человек испытывает обиду на протяжении 5 лет, представляете?
0: Ну, и вот, еще и вынашивает план мести.
1: Мести, да, конечно же, вот, ну, здесь говорить о том, что его психическое здоровье, оно находится в норме, но оно под угрозой, будем говорить так, да, то есть в любой момент вот эта ситуация, которую он вынашивает, этот человек, эти планы, представьте, сколько психической энергии тратится на то, чтобы вот только одну идею эту реализовать, причем идею не созидательную, а идею разрушительную. Почему во многих религиях мира, во многих вероучениях, да, почему говорят «прощайте»? Потому что прощение является неким инструментом очищения психики.
0: И перезапуска.
1: Перезапуск, конечно же. Конечно. Это вот я всегда своим клиентам говорю, это камень, который вы несете с собой. И чем больше таких камней, тем тяжелее вам их нести. Давайте выбросим эти камни. И мы начинаем эти камушки прорабатывать, по единичке их выкидывать, раздалбливать, если они большие. И все это представлять, и клиенты со временем говорят, мне стало легче. Вот они освобождают свою психику и становятся здоровее ментально. Вот здесь, наверное, ну, лучше подходит слово ментально, да, не психически, вот, хотя это
0: душевно, ментально, психически, да, ну, наверное, где-то близкие слова, где-то, ну, синонимы почти.
1: Ментал это, да, с английского, тоже психика. Поэтому вот не нужно зацикливаться, не нужно, нужно проживать жизнь, наверное, чтобы вот здоровье психическое было в норме, не нужно нести негатив из прошлого.
0: Хороший совет. Вот вы сказали, что психика здорового человека в идеале должна справляться сама со всеми сложностями, да? То есть в идеале природа нас создала так, чтобы мы попереживали, поволновались, пережили какие-то негативные, может быть, там сильно радостные, волнительные моменты изменения в своей жизни и пошли дальше. Но не всегда так бывает. Бывает там затянувшийся стресс, переходящий в депрессию, какие-то состояния уныния, тоски. А как понять, где та самая грань, когда уже психика не справляется и нужно обращаться за помощью к специалисту? Есть ли какие-то критерии, которые позволят понять, что все, здесь я не справляюсь, пора к специалисту?
1: Но вы сами ответили на свой вопрос. Тогда, когда в первую очередь человек понимает, что он сам не справляется с той проблемой, которая его тяготит. Потому что если человек видит решение этой проблемы и приступает к ее решению, проблема уходит. Иногда нам нужно, вот смотрите, я всегда тоже говорю, такая метафорическая, метафорическое сравнение, для чего нам обращаться к специалистам, к психологу, например, да? А для чего нам зеркала? Вот мы же можем без зеркал? Вот спросите сейчас у кого-нибудь, назовите мне хоть одного человека, у кого в квартире или в доме нет зеркала. А для чего нам зеркала? для того, чтобы нам посмотреть утром, как мы выглядим, да? Чтобы понять, что мы в норме, что мы вот хорошо выглядим, что мы... Если бы у нас не было зеркал, в принципе, тогда нам и не нужно было смотреть на свое отражение. Вот психолог и специалисты по психическому здоровью, они – это зеркала. Они позволяют людям посмотреть на свою проблему под другим углом. И вот это зеркало способствует тому, что человек находит решение этой проблемы. И чем больше таких проблем у человека, тем, конечно же, объемнее работа. Вот это, знаете, как, если можно сказать, что психика – это такое вот, такая емкость, ведро, ну, кому как угодно, ящик, ведро. У кого-то оно набито камнями, у кого-то фруктами, у кого-то цветами, у кого-то, ну, чем вот, чем оно набито, содержание определяет суть. Вот если это негативные эмоции, да, это камни, это какие-то вот могут быть таким, мусор может быть. Если у человека все хорошо в жизни, если человек сам счастлив, если человек делится этим счастьем, то можно говорить, что у него такой ящик с цветами, да, и он этими цветами, во-первых, они пахнут, во-первых. Во-вторых, ну вот вам бы было бы приятно, чтобы вам камень подарили или цветок. Да, и когда вы приходите утром в магазин, и видите, извините, кислое лицо продавщицы или продавца, кого-то, который, у которого есть проблемы, что он вам дает в ответ? Камень или цветок? Вот это тоже культура психического здоровья, которую нам нужно формировать совместно. Нам нужно делиться цветами. Нам нужно, вот если у меня все хорошо, я со всеми буду делиться этим хорошо. А если у меня есть проблемы, то это мои проблемы. Я не хочу делиться этими проблемами с другими, чтобы вот, понимаете, я вот этот камень в этот прекрасный ящик с цветами кину, и вот эти цветы, они начинают засыхать. Да, и человек, и это цепная реакция.
0: То есть, получается, проблема психики одного человека, это проблема, ну, где-то отчасти уже и всего общества становится.
1: Конечно.
0: Так или иначе, все мы друг на друга влияем. Человек – существо социальное, то есть мы живем в социуме, да, и нельзя обходить стороной, да, и не обращать внимания на проблемы какого-то отдельного человека, потому что проблемы от него могут потом распространяться вокруг.
1: Да, есть индекс счастья, вот мировой индекс счастья, и вы знаете, наверное, многие, если нет, я скажу, что вот он по разным странам каждый год он меняется. И вот есть страны, в которых люди счастливее, чем в других странах. Угу. И это не про деньги. Вот многие скажут, вот когда у меня будут деньги, я буду счастливым. Самое глубокое заблуждение человека, который считает, что деньги приносят счастье. Вот когда деньги появляются, появляются другие проблемы. Ресурс счастья и ресурс психического здоровья, он внутри, он не снаружи. Ни одна вещь не приносит счастья. Вот мы, многие ищут это здоровье, это счастье в покупках, в шопинге, да? Ну, это вот, знаете, это выброс дофамина. То есть это разовое.
0: Кратковременная разовая акция.
1: И нас на это подсаживают. Нас на это подсаживают рекламой.
0: Интернет.
1: Купи это, и ты будешь счастлив. Человек покупает, он счастлив там день-два, и надо купить еще, и нужно еще. И вот это ловушка, в которую попадают многие люди, и я хочу предостеречь многих, кто сейчас нас слушает, это ловушка. Деньги не равно счастье. Можно быть счастливым с рублем в кармане. И можно быть несчастным с миллионами и миллиардами. Я знаю многих примеров богатых людей, которые говорят, у меня есть все. Я могу купить все, я могу поехать куда угодно, но внутри пустота. И вот мы начинаем работать с этой пустотой, и оказывается, что вот не нужно это все. А человеку знаете, что нужно?
0: Человек.
1: И покой. Mm-hmm. Ему нужен просто хороший собеседник за чашкой чая, с которым он может доверительно пообщаться. Вот и все.
0: А что делать с интернет, да? Если мы вот сейчас поговорили о внешнем влиянии на нашу психику, да, нельзя отрицать, что сегодня огромные силы брошены в интернет, да, подключились сейчас и искусственный интеллект, и разные всевозможные технологии, психологические, в том числе воздействие на наши умы. Как вообще интернет влияет на нас? Ну, получается, что в большей степени многие люди все-таки неправильно используют этот хороший, полезный изначально, да, задуманный ресурс, но по факту большая часть, да, не вся, наверное, жизнь, но большая часть нашей жизни сейчас зависит от интернета и от того, какая информация нам идет оттуда.
1: Ну, во-первых, говоря о психическом здоровье, нужно сказать о том, что есть такое понятие, как цифровая гигиена. Мы же с вами моем руки перед едой. Ну, извините, мы купаемся в душе, в ванной, мы же следим за собой. Это гигиена тела. И когда этому начинают учить? С детства. Да, вот маленький ребенок, он еще не говорит, а ручки мы ему уже моем. Кто говорит сейчас о цифровой гигиене?
0: Да мало кто.
1: Никто не говорит, практически никто. Мы к этому когда-нибудь придем. И нам нужно понимать, что вот тот поток информации, доступной информации, который сейчас в интернете, через телевидение, в любых средствах массовой информации, он неконтролируемый. И вот цифровая гигиена для сохранения психического здоровья заключается в том, чтобы научить ребенка и взрослого, в том числе, пользоваться этим во благо себе и другим. Ну, вот знаете, есть такое, перейдем, наверное, для слушателей старшего поколения, сейчас это будет термин такой незнакомый, скроллинг. Это вот сидим в интернете, да, в телефоне.
0: И листаем ленту бесконечно. Ленту,
1: да, вот эти минутные ролики максимум, да, а так вообще по 30 секунд они сделаны. Вот листаем, вроде бы что? Что это? Это опять же дофамин. Опять же, у нас гормон вырабатывается, счастье, но он вырабатывается, но он не приносит удовлетворения. Вот в чем проблема. Знаете почему? Потому что незаконченное дело. То, что когда мы начинаем копать грядку, мы ее вскопали и увидели результат. И вот тогда дофамин вырабатывается от того, что мы видим результат, и мы счастливы, что мы закончили дело. Скроллинг – это бесконечный процесс. Его нельзя закончить. Нет результата от скроллинга.
0: То есть ты посмотрел, порадовался, эмоции получил, или огорчился, или удивился, или восторженные какие-то эмоции.
1: И все.
0: Но кроме эмоций у тебя ничего не осталось.
1: Нет.
0: Результата
1: они
0: нет.
1: Они вот как пролетают, как тучки, которые проходят.
0: А почему тогда вообще так получается, что, ну, да, я уверена, что сейчас многие из наших радиослушателей узнают себя, когда вот листаешь, вроде бы, вот сейчас еще чуть-чуть, 5-10 минут, потом просто немножко в моменте отвлекся, да, водички попить или еще что-то, смотришь на часах, час ночи, 2-3 часа ночи, думаешь, мама дорогая, как так случилось, как меня затянуло вообще в эту историю. А некоторые даже вообще не обращают внимания на родных, на близких, на детей, просто могут сутками находиться вот в этом состоянии скроллинга ленты. Почему так происходит?
1: Потому что мозг в этом случае отключается от каких-то сложных процессов. Он не генерирует мысль в этом случае. Его задача просто наблюдать за... Это такое, знаете, как мы, если бы пошли в театр, но этот театр, картинка, или в кино, но картинка в этом кино меняется каждые 15 секунд. И мозг не успевает за изменением этих картинок, он попадает в состояние транса. Я называю это трансовое состояние, при котором мозг не думает. О, хорошо, о, классно. То есть вот такие моментальные, как вы сказали уже правильно, эмоции, безрезультативные. Но мозг при этом не нагружается. То есть это, знаете, как прийти в спортзал и стоять на всех смотреть, не занимаясь. Угу. Вот это то же самое.
0: Похоже получается.
1: Мозг, да, он смотрит на всех, но если мы возьмем сравнение с другим мыслительным процессом, таким как чтение, ведь это то же самое. Дофамин тоже при чтении вырабатывается. Но что мы делаем, что делает мозг при чтении?
0: Он представляет, рисует картины, логически прорабатывает развитие сюжета, конечно же,
1: мозг работает.
0: Такая длительная история, мозг работает на будущее и длительно, да, выстраивает цепочку, почему так сказали, почему так описали, а что сделает другой герой, а к чему это приведет. То есть это получается вот длительный процесс.
1: Сюжетная
0: линия. А здесь вспышки, здесь... вроде весело, хорошо, приятно, мозгу легко, а по факту ничего.
1: Опять же, нет заключительного результата. Если по окончанию книги вы знаете, что будет какая-то сюжетная линия развернута, и ваш мозг представляет, что это будет, то здесь нет никакого представления. Здесь посмотрел ролик, дальше. О, классно, о, посмеялся. Да? А мозг не работает. Вот это самое главное, наверное, вот самая хорошая метафора, это отсутствие работы в зале. Вот там тело работает, а здесь мозг. Вот есть разница.
0: Угу.
1: Все, для чего вы это делаете?
0: То есть получается, смысла вообще никакого в этом,
1: в этом
0: скроллинге есть... ленты нет?
1: Более того, есть такое направление, сейчас уже это, наверное, скоро отнесут к психическому заболеванию, называется думскроллинг. Это тогда такое явление, при котором человек ищет сознательно негативные новости. Это очень такое интересное направление. Это
0: уже нарушение получается, да, вот этой истории с листанием ленты, а люди ищут... Ну, лента же, она и формируется как раз на основе предпочтений. Есть люди, которые целенаправленно ищут какие-то тяжелые новости.
1: Да,
0: например, негативные. Про насилие, преступления,
1: убийство, да.
0: Какие-то военные истории, да. И так далее. То есть есть... Это уже получается прям вот серьезное состояние психики,
1: да,
0: которое...
1: Вот
0: требует вмешательства.
1: Да, в этом случае желательно, конечно же, обратиться к специалисту. Почему? Потому что продолжение такого просмотра может привести к негативным, к перегреву психики, если так говорить простым, понятным языком. И человек может впасть в состояние депрессии.
0: Угу. А если того и хуже, решиться на... агрессивные какие-то действия, противоправные, да, скажем так,
1: да.
0: Образно.
1: Почему? Потому что вот у нас мозг реагирует на все негативное, он старается заменить этот негатив каким-то позитивным все равно моментами. Почему? У нас для этого есть хорошие инструменты, у нас есть для этого память, которая отвечает за то, чтобы приносить воспоминания из прошлого. И поэтому многие люди, когда испытывают какое-то негативное чувство, например, после потери близкого человека или после собственных каких-то переживаний, они вспоминают, что было хорошего, замещают этот негатив.
0: Как мне хорошо было в детстве, у бабушки, у мамы, в лагере, в детском школе.
1: Или же в этом случае, или же строят светлую картину будущего. То есть у нас есть, наш мозг настолько пластичный. Вот я в своей работе использую технику, назвал ее таймлайн, это линия времени, когда мы перемещаемся от прошлого к будущему, от будущего к прошлому, меняем это все. Но основная задача, такой лайфхак, наверное, который я скажу: чем больше человек находится в состоянии здесь и сейчас, тем он счастливее. И об этом говорят, опять же, я хочу это подчеркнуть, большинство религий мира.
0: Угу.
1: Человек, который не живет в прошлом, не зацикливается на прошлом, и который не планирует далеко свое будущее, что вот, а вот я, если вот завтра, а вот что, если вот тысячу вариантов, если у меня будет миллион, я куплю себе машину, дом и все остальное, это же будет завтра. Вот давайте оставим это на завтра.
0: Давайте наслаждаться тем, что есть
1: здесь
0: сегодня,
1: сейчас.
0: И радоваться тому, что уже имеем.
1: Вот мы находимся в группе людей с телефонами, да, с телефонами сидят. И они сидят все в телефонах. Разве они находятся здесь и сейчас? Нет, они находятся в виртуальном пространстве. Здесь и сейчас это находиться вместе, общаться. Мы же люди. Зачем нам вот этот виртуальный мир?
0: Но там как-то полегче, повеселее, покраше все, да. Динамичнее. Вот, кстати, да, хотела сказать, очень сейчас стали мы ориентироваться на людей успешных, на блогеров, на, ну, раньше называли лидер общественного мнения, да, сейчас огромное количество людей, которые проецируют на широкую аудиторию свой успешный успех, свои сверхдоходы, свою красивую жизнь, дорогие телефоны, путешествия, красивые дома, вкусную еду, дорогие вещи. Очень стали мы на них ориентироваться, особенно молодое поколение. Да? Чего уж говорить о желании иметь последнюю модель модной марки телефона, ну, какие-то безумства просто творятся, да, с детьми, молодежью, да и взрослые. Не знаю, на многие вещи люди соглашаются просто ради какого-то телефона или ради какого-то успеха или ради какой-то вещи, которая якобы будет придавать им статус. Да? Как пережить вот этот масштабный успешный успех и сверхдоходы блогеров?
1: Вы знаете, вот тут небольшая ремарка. Последние исследования, вот то, о чем вы говорите, успешности людей в социальных сетях, показывает, что российское общество потихоньку переворачивает парадигму своего восприятия. Если 5 лет назад все смотрели на такие вот, знаете, это даже такое выражение, инстаграмное видео или инстаграмная картинка, да, это говорило о том, что все в идеале должно быть, там, квартира красивая, машина богатая, все остальное.
0: Дети причесанные, она ухоженная.
1: Парадигма переворачивается, и сейчас людям интересно как раз-таки вот чем хуже, тем мне интересней. То есть, что замечаем мы как специалисты? Если человек говорит, вот мне 35 лет, у меня ничего нет, и я ничего в своей жизни не добился, но я хочу изменить свою жизнь и начинаю транслировать свою жизнь. И тут же параллельно будет успешный предприниматель, который говорит, у меня есть машина, у меня есть квартира, у меня есть любящая жена, он не будет интересен. Будет интересен вот этот товарищ, который говорит,
0: сейчас у меня все меняется.
1: Почему? Потому что идет идентификация человека. Вот у нас, давайте говорить открыто и прямо, уровень жизни немножко снизился. Уже мы не тратим так много денег на кафе, рестораны, уже где-то экономим. Даже те богатые люди с высокими доходами уже тоже перестали.
0: К разумному потреблению перешли, наверное, даже.
1: Это требование современного общества и современного мира. Мы потихоньку входим в отношения, в которых идет осознание, что, ну, вот это сверхпотребление не приводит ни к чему хорошему. Но здесь человек, которых большинство, простые люди, которые раньше смотрели и завидовали этому всему, теперь говорят, я этого не хочу. Я хочу видеть, как он растет.
0: Я вот хочу видеть такого же человека, как я, который ходит на работу, у которого там старые обои, может быть, в прихожей,
1: да,
0: как он их переклеивает, как он копит деньги на новую машину.
1: Да,
0: то есть люди хотят видеть
1: процесс себя.
0: Себя и то, как они могут меняться.
1: Да, да. Они не хотят готовую картинку. Они хотят видеть, что вот был человек, у которого не было ничего, и он вышел из этой ситуации. Люди говорят...
0: И это мотивирует и как раз-таки поддерживает. А когда человек смотрит на какой-то суперуспех и понимает, что у него этого нет, это его травмирует. И травмирует его психику, он начинает думать, почему у меня нет, я неудачник.
1: Да.
0: То есть, получается, наша психика сама здесь начала работать в правильном
1: конечно,
0: режиме.
1: Конечно.
0: То есть, время прошло, и мы начали перестраиваться в правильное русло.
1: Да.
0: Хорошо, а вот про негативное воздействие, да, про тот же самый интернет, но про деструктивные силы, да, мы сейчас понимаем, в какое непростое мы время живем, много негативного всего вокруг, как происходит так, что вот как раз-таки через интернет, да, людей вербуют, да, скажем так, поворачивают на сторону деструктивных сил, заставляют совершать противоправные действия, участвовать в каких-то преступных, террористических вещах, да, незаконные средства продавать, что-то где-то взрывать, минировать, помогать каким-то криминальным историям. Но ведь люди уже вроде бы, казалось бы, на первый взгляд, вполне благополучные, порой попадают вот в эту историю и так быстро, здесь же тоже психологические технологии воздействия на психику прямое.
1: Да, конечно, бесспорно. И вот если говорить так, ну, для специалистов, они используют пирамиду Маслоу, пирамиду потребностей Маслоу. Угу. У нас есть у всех потребности, базовые потребности и высшие потребности. И здесь... Конечно же, вербовщики в основном, кто подвержен вербовке, это подростки и люди, дети, ну, то есть там студенты и так далее, человек, который уже, либо люди старшего возраста, но там уже другая технология вербовки. Угу. Вот для, давайте поговорим для подростков и студентов, что, какая базовая потребность для подростка? Для подростка базовая потребность в любви. Я хочу, чтобы меня любили и понимали. Вот здесь вербовщик приходит и говорит, вот это вот почему они представляются там девочками для мальчиков, мальчиками для девочек. Я тебя люблю. Все, вот я жизнь за тебя отдам, я тебя люблю. И подросток, если этой любви у него в семье нет, он понимает, что вот это тот человек, который мне это может дать. И он клюет на этот крючок. А дальше идет уже сопоставление. Уже они говорят, ага, раз ты меня любишь, там идет обработка психологическая. Ну, сначала мы с тобой одной крови. Я такой же, как ты. У меня такие же неприятности. Расскажи. Они же выуживают информацию. Угу. Расскажи. Да, у меня такие же проблемы с родителями. И подросток, о, он такой же, как я. А потом говорит, оп, и поворачивает все это. То есть наизнанку выворачивают и говорят... А, раз мы с тобой вместе, значит, есть тот, кто против нас. Давай отомстим этому, тот, кто против нас. И вот таким образом идет вербовка. Вот здесь нужно особое внимание уделить родителям. Пожалуйста, разговаривайте со своими детьми. Уделяйте 10-15 минут в день хотя бы. Спрашивайте. Если ребенок не хочет идти с вами на контакт, не нужно его пытать. Не нужно, и это вызовет только отторжение. Но поговорите с ним о его интересах, сходите в кино. Ведь подвержены те дети, как вы говорите, вот благополучные дети. А что есть у благополучных детей? У благополучных детей родители всегда на работе. Они заняты зарабатыванием денег для того, чтобы купить своим детям новый iPhone.
0: То есть у них есть новый iPhone, но нет общения, внимания мамы и папы.
1: Конечно же. Вот в первую очередь, когда у ребенка нет чего-то в семье, он ищет это на стороне. Поймите эту простую истину. Не нужно ребенка пытать. 5-10 минут в день. Главное – контакт. Главное, чтобы ребенок вам не боялся открыться, рассказывать о своих проблемах. Говорить ему о том, что есть люди, которые настраивают деструктивно, которые вербуют. Нужно об этом открыто говорить. Не в школе, в семье. В школе это так, да ладно, что вы меня тут лечите? Извините вот за такое выражение, но в подростковом возрасте у большинства подростков отношение к информации, которая подается в школе, она абсолютно пролетает мимо ушей, потому что там другие интересы. И здесь вот нужно, конечно, выстраивать доверительные отношения со своими детьми, рассказывать своим родителям, бабушкам и дедушкам, мамам и папам о том, что такое возможно, что не нужно звоните, если у вас есть сомнения в чем-то, наберите, поговорите, потому что всегда

0: родителям, перезвоните, пожалуйста, если не позвонили, не дозвонились одному, ну такое бывает, занят, позвоните другому, не реагируйте сразу.
1: То есть самый плохой, худший враг здесь – это отсутствие доверия и спешка, опять же.
0: Конечно, спешка –
1: это вообще. И опять же, вот те же самые финансовые мошенники, да, которые сейчас сплошь и рядом, да, обманывают, кстати, не только вот взрослых людей, пожилых людей, сейчас и молодежь попадается, и дети, и люди среднего возраста. И здесь тонкие психологические технологии, и как раз-таки деструктивные силы используют вот те самые крючки, вот как наш специалист сказал, то, чего не хватает людям в современном мире, да, это доверие, любовь, спокойствие, какой-то вот такой, какая-то такая человеческая теплота, которая становится вот как-то где-то, наверное, мало. Хорошо, если мы вот говорим, все-таки завершим немножко разговор о социальных сетях, ну, у нас, кстати, очень мало времени, цифровая гигиена, да, прожить без современных технологий, наверное, можно, но сейчас, наверное, уже очень сложно. У многих работа завязана на интернет-технологиях, на передаче информации. Интересно ленту листать, да, кто-то по хобби каким-то своим интересуется, кто-то новости узнает, кто-то просто смотрит, как живут их знакомые соседи, увидеть, а что там у Васи, Пети или Мухаммеда, да, происходит. Где вот та самая грань, золотая грань, да, когда интернет на пользу для развития, для развлечения, но не во вред. Как вот не перейти эту грань и психику свою сохранить здесь же?
0: Ну, как и, наверное, все виды зависимости, всего должно быть в меру. Никто не говорит, что нужно полностью купить себе кнопочный телефон, отказаться от интернета. Мы все-таки живем в век цифровых технологий, и поэтому на сегодняшний день это такая необходимость. Там, с 3 лет дети уже умеют пользоваться смартфоном, что-то, по крайней мере, элементарные операции. Но правила гигиены, например, вы же знаете, что нужно мыть руки перед едой. Да? Это вот такое правило, которое знают все с детства. То же самое здесь. Не смотрите в телефон, когда вы кушаете. Ну, это очень важно. Почему? Потому что мозг поглощен не потреблением вашей еды, а потреблением информации и контента, которые у вас с телефона или с телевизора и так далее, и так далее. Это, и детей к этому нужно приучать, конечно же. Потому что могут быть проблемы с перееданием. Потому что мозг не контролирует, он не посылает, он занят в этот момент другой работой, и он не посылает сигнал о насыщении. Вот тоже очень важно это все. Каждый час, если вы работаете за компьютером или же за телефоном, каждый час желательно убирать его и делать какую-то физическую разминку. То есть потянуться, кто может отжаться, присесть, то есть какие-то элементарные физические упражнения. Почему? Потому что тело в этот момент отключается. Мозг работает, а тело отключается.
1: Нужно. То есть получается чередование нагрузки, да? Вот okay. Говорят, когда говорят, что самый лучший отдых – это смена вида деятельности, да? Если вы работаете головой, скажем так, переключитесь на физнагрузку, а если вы работаете физически, переключитесь на нагрузку мозга, да? Вот как раз-таки вот это переключение, оно максимально эффективно дает возможность перезагрузиться.
0: Абсолютно верно. И более того, оно будет делать ваше тело здоровее. То, что никто не говорит, вот люди, знаете, у нас есть такая привычка у людей ходить в спортзал. Я только приветствую эту привычку, это очень шикарная привычка, и очень уважаю людей, которые занимаются в зале, но они делают это 3 раза в неделю. Вот они час-два делают это 3 раза в неделю. Если вы будете делать каждый час по 2-3 минуты упражнений, то, поверьте мне, спортзал вам не нужен. Не нужен, вы будете точно так же здоровы, да, конечно, ну, опять же, такая фигуру вы не сделаете себе, но здесь нужно...
1: По самочувствию будет так же.
0: Да, но мы должны говорить, вы идете в спортзал для того, чтобы выглядеть красиво и фигуристо, или для того, чтобы у вас, извините, не болела спина, голова, шея, с давлением было все хорошо. Вот здесь нужно разделять, да? Но вот 3 минуты вот просто потянулись или сделали как зарядки руками, развели руки, не надо делать полноценную зарядку. Но вот 2-3 минуты каждый час Это вот

0: совокупности, давайте посчитаем, если это получится, у нас полчаса в день. Если даже 7 дней в неделю, да, это 2,5 часа.
1: Это даже примерно так же, как в зале, или даже немножко больше.
0: Вот, поэтому здесь, конечно же, нужно убрать все, что вызывает у вас негатив. Что сделал в один момент я для себя? Я просто удалил все ненужные приложения, которые были в моем телефоне. Я оставил только те приложения, которые мне приносят пользу. То есть это спортивные приложения, это напоминание о зарядке с упражнениями.
1: Это а маркетплейс, Олег Евгеньевич?
0: Маркетплейс, я, честно говоря, у меня больше жена, поэтому специалист. Поэтому, если мне что-то нужно, я прошу ее, закажи мне.
1: Хорошо живете.
0: Иногда я не зависаю в маркетплейсах, честно говоря. Хотя иногда, когда мне книга нужна, я именно там ищу, но не более. Я имею в виду, что то, что вызывает негатив, какие-то у вас, допустим, вы где-то оставляете комментарии в каких-то соцсетях и тратите на это время. Вот у меня всегда такой вопрос, я всегда иногда смотрю под новостью, там 1000 комментариев, люди друг с другом ругаются, что-то. Люди, откуда у вас на это время? Просто зачем вы это делаете? Почитайте в этот момент книгу. Послушайте, ладно, не почитайте. Сейчас уже технологии дошли до того, что просто втыкаешь в уши и слушаешь эту аудиокнигу. Дайте своему мозгу поработать. Он нуждается в таком же спортзале, как и ваше тело. Дайте, поиграйте в шахматы для тех, кто умеет. Поразгадывайте сканворды, кроссворды. Я не знаю что. Дайте мозгу работать. Не загружайте его ненужной информацией.
1: И негативной информацией.
0: Абсолютно.
1: Опять же, возвращаемся вот в начало, да? То есть, получается, негативно и позитивно. Вот сейчас, кстати, очень такая хорошая продвинутая идея. Говорят о позитивном мышлении.
0: Да.
1: И его очень хорошо продвигают, и блогеры те же самые, да, лидеры общественного мнения, известные люди. Они все говорят о позитивном мышлении, да? О том, что надо, как барон Мюнхгаузен, себя за волосы, да, из болота тянуть позитивным мышлением. Думать о хорошем, видеть хорошее, видеть свет в конце туннеля, представлять, как все будет, радоваться каждому дню. То есть ваше мнение, да, как психолога, на вот эту вот тенденцию, да, позитивного мышления, переворота нашего сознания к позитивному вот такому мышлению.
0: Ну, мы же начали с этого разговора. Mm-hmm. Это вот тот сосуд, тот ящик с цветами, которым вы будете делиться. Это не камни, не уголь, не что-то. Это вот ящик цветов. Мозг настолько пластичен, он настолько подстраивается, он настолько адаптивный. Вы тот, о чем вы думаете. Если вы считаете, что все в жизни плохо, что везде люди плохие, что вас везде обманывают, что вот все негативно-негативно, вы будете жить в этом мире, и ваш мозг этот мир воспримет как реальность. Поэтому людей, которые вы будете встречать, они будут плохими. А даже если вы встретите хорошего человека, он тоже будет плохой. А если вы говорите, все в мире хорошо, я счастлив, спасибо за то, что я проснулся сегодня,
1: жив-здоров, мои родные рядом,
0: все, да, все благополучно, живы. Да, не все хорошо, да, где-то там есть, но у меня же все хорошо, я готов поделиться этой своей радостью со своими близкими, со своими родными. Ваш мозг будет построить такую реальность, мы же сами строим свою реальность, какая есть на самом деле. И мы то, о чем мы думаем. Наш мир вокруг, он не субъективный, он субъективный, он не объективный. Мы строим с вами тысячи людей, миллионы вселенных. Мозг – это вселенная. И поэтому здоровье психическое, как и физическое, это
1: во многом зависит от нас и нашего отношения.
0: Дело рук утопающих, дело самих утопающих.
1: Поэтому, друзья, мыслим позитивно, но если все-таки необходима помощь, да, мы уже говорим о том, что коренной перелом произошел, люди понимают, когда нужен психолог, зачем он нужен, и, конечно же, не стесняемся обращаться за помощью специалистов, когда сами не справляемся. Но в идеале, да, в состоянии здоровья психического, наш организм, наша психика должны справляться со всеми угрозами. Надо только немножечко защитить, оградить и выстроить границы дозволенного. Друзья, мы сегодня беседовали с психологом, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры профессионального обучения Невинномысского государственного гуманитарно-технического института Олегом Евгеньевичем Жидяевым. Олег, спасибо большое, было интересно, спасибо как всегда. Вам. Друзья, берегите себя, свою психику, будьте здоровы. До новых радиовстреч. До свидания.

0: 101.5.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Зеленчукской, 16.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Около 2000 человек приняли участие в массовой зарядке в Махачкале в честь дня рождения президента России Владимира Владимировича Путина. Участники собрались на стадионе Республиканской детско-юношеской спортивной школы. Мероприятие собрало почти 2000 человек, среди которых воспитанники школы, их родители, тренеры, а также неравнодушные жители столицы республики. Зарядку провел олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурат Магомедов. Ингушетия. 19 лет назад, 8 октября 2007 года, указом президента Российской Федерации Владимира Путина Малгобеку было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Это решение стало признанием мужества, стойкости и героизма, проявленных защитниками города в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году город стал одним из ключевых рубежей битвы за Кавказ. Здесь решалась судьба кавказской нефти, важнейшего ресурса для фронта. На протяжении 4 месяцев за Малгобек шли тяжелые бои. Город 14 раз переходил из рук в руки. Его защищали бойцы разных национальностей, которых объединяла общая цель – защита Родины. В боях за Малгобек погибли более 120 тысяч советских солдат и офицеров. Значительный вклад в победу внесли и жители города, а также населенных пунктов Малгобекского района. Они участвовали в строительстве оборонительных рубежей, помогали армии, обеспечивали военнослужащих продовольствием, принимали раненых и продолжали работать на нефтепромыслах, снабжая фронт необходимым горючим. Кабардино-Балкария. В Баксане возводят новый хирургический корпус для центральной районной больницы. 5-этажный корпус площадью более 12 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 180 коек. Здесь разместят операционный блок, реанимацию, кабинеты КТ, УЗИ, эндоскопии, лабораторию и другие подразделения. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Карачаево-Черкесия. В столице Карачаево-Черкесии завершили благоустройство парка молодоженов. Общественная территория площадью 7 тысяч квадратных метров у городского дворца культуры была отобрана жителями в ходе всероссийского голосования в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Центром обновленного сквера стала арт-инсталляция в виде арки, окруженная фонтаном с тихой водой, а также ландшафтные шары-светильники. Сооружен амфитеатр для проведения камерных мероприятий, проложены пешеходные дорожки, оборудованы системы современного освещения и видеонаблюдения. Северная Осетия. Более 340 миллионов рублей до конца года будет направлено на развитие агропромышленного комплекса Северной Осетии. Благодаря господдержке в республике уже заложено более 300 гектаров садов с плодовыми культурами. Аграрии также получили средства на развитие животноводства, рыбоводства и производства молока. Ставропольский край. Первый российский оздоровительный туристский поезд в долину Нарзана в октябре совершит второй рейс на Ставрополье. Путешественники увидят сразу 4 города. Известные во всем мире бальнеологические курорты – Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. Из Москвы поезд отправится 21 октября. Присоединиться к поездке в Воронеже можно будет 22 октября. Чечня. В Грозном открыты второй этап линии домов в новом районе имени Владимира Путина, а также пешеходный бульвар имени первого президента Чечни, героя России Ахмата Хаджикадырова. Вторая линия включает 38 домов общей площадью около 500 тысяч квадратных метров со всей сопутствующей инфраструктурой, 2 мечети и церковь. Рядом расположен бульвар с мостом протяженностью 1800 метров. Свой финальный вид новый район примет уже в следующем году. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: наших облаках ты со мной пари, отучи меня по земле ходить. Лишь сейчас узнал, что могу так любить.
1: Радио КЧРФМ 104.5 FM, Карачаевск.

0: 102.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, ОТП Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Карачаевске 17.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске завершается строительство нового приемного отделения на базе Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы. Объект возводится в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Новый корпус площадью 1500 квадратных метров расположился между республиканской больницей и станцией скорой помощи. В отделении тщательно продумана маршрутизация, чтобы оперативно помогать пациентам. Здесь в одном месте сконцентрированы важнейшие службы – травмпункт, операционное, реанимационное и диагностическое отделение. Уже поступило новое эндоскопическое и реанимационное оборудование, компьютерный томограф, аппарат ультразвуковой диагностики, рентген-аппарат. Это позволит проводить диагностику и оказывать экстренную помощь в кратчайшие сроки. Жители Карачаевского района вновь объединились, чтобы помочь нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО. В гуманитарный груз вошли кровати, теплое одеяло, продукты питания и 2 тонны воды. Ранее ученики гимназии села Дружба Прикубанского района с родителями собрали гуманитарную помощь для военнослужащих, в том числе чай, сладости, теплые носки и другие необходимые вещи. По ссылкам школьники приложили письма с теплыми словами поддержки. Школьные коллективы Малокарачаевского района собрали посылки для бойцов с лекарственными препаратами, теплыми вещами и продуктами питания. Вся работа по формированию и отправке грузов поддержки ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии. В Черкесске открылась 4-я международная научно-практическая конференция «Нагайцы. 21 век. История, язык, культура. От истоков к грядущему». Глава Карачаева-Черкесии приветствовал участников форума, представителей академических институтов, научных и образовательных центров России, Казахстана и Узбекистана. Конференция приурочена к 90-летию известного ногайского ученого-фольклориста и литературоведа Ашима Сикалиева. В течение 2 дней участники обсудят вопросы истории, языка, фольклора, литературы, искусства и преподавания родного языка. Рашид Темрезов отметил, что особое значение имеет то, что форум проходит в год единства народов России и год духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии. Сохранение самобытности каждого народа – важная часть укрепления общего духовного и культурного пространства России. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа — все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: В Рамадан важно, чтобы все было спокойно и гармонично. В том числе и в финансах. Т-банк поддерживает вас и помогает управлять средствами по нормам ислама. Оформи исламскую карту и получи 2 месяца бесплатного обслуживания. Т-банк. Он такой один.
7: Акция длится по 1 апреля 2026 года при условии первого оформления карты. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение

0: «Рокки 5».
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». И дольше века длится жизнь. Хутор Новоисправнинский отпраздновал свой вековой юбилей. Пространство, где рождается глобальное будущее. По следам Международного фестиваля молодежи 2026. А что у нас в волшебной коробочке? Секреты профессионального мастерства логопеда-дефектолога Любови Савич. Мост между народами. Переводчик горской поэзии Владимир Романенко. Вивальди у костра. Отдых в горах – один из лучших.
2: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 9 октября в Черкесске в ночные часы плюс 10, днем плюс 20 градусов. Малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 19 градусов, облачно, ожидается дождь. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 13, пасмурно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем плюс 14 градусов. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Филиал Государственного фонда защитники Отечества по Карачаево-Черкесской республике поздравил с прошедшим профессиональным праздником Днем Учителя членов семей погибших участников специальной военной операции, посвятивших себя благородному педагогическому труду. В адрес педагогов прозвучали искренние слова благодарности за преданность профессии, мудрость, терпение и неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения. Учителей навестили на дому, вручили подарки, а также пожелали крепкого здоровья, благополучия, душевных сил, благодарных учеников и успехов в их важном и созидательном труде. Школьные коллективы Малокарачаевского района вновь отправили груз поддержки в зону проведения специальной военной операции. В состав груза вошли лекарственные препараты, теплые вещи, продукты питания. Школьники также написали письма, искренние послания, наполненные теплом, заботой и верой, которые напоминают бойцам, что дома их помнят, ждут и поддерживают. Напомним, что вся работа по формированию и отправке груза в поддержке ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. В центре «Мой бизнес» Карачаево-Черкесии состоялась бизнес-игра для участников специальной военной операции и членов их семей. Перезагрузка, миссия «Предприниматель». Мероприятие было направлено на знакомство с основами предпринимательства, развитие делового мышления и поиск новых возможностей для профессиональной самореализации. В игровом формате участники смогли попробовать себя в роли предпринимателей, проработать бизнес-идеи, оценить возможные риски и принять решения, с которыми предприниматели сталкиваются при запуске и развитии своего дела. Бизнес-игра прошла при поддержке филиала Фонда защитники Отечества по Карачаево-Черкесской республике, а полученный опыт поможет участникам СВО и членам их семей увереннее ориентироваться в сфере предпринимательства, определить перспективные направления для дальнейшего развития и сделать первые шаги на пути к реализации собственных бизнес-идей. Государственный фонд защитники Отечества занимается адресной поддержкой ветеранов спецоперации и их близких. Специалисты помогают с медицинским обследованием, трудоустройством, обучением и переобучением, санаторно-курортным лечением и адаптацией после возвращения со службы. Одно из направлений работы – это оказание профессиональной психолого-психотерапевтической помощи. Психологическая помощь доступна ветеранам, родственникам ветеранов и семьям погибших и пропавших без вести военнослужащих. Специалисты фонда помогают справиться с последствиями стресса, адаптироваться к мирной жизни, восстановить психоэмоциональное равновесие. В филиалах по всей стране работают 280 клинических психологов и 500 педагогов-психологов, готовых индивидуально консультировать, проводить групповую работу с ветеранами, организовывать семейные встречи и медицинское сопровождение при посттравматическом стрессе, тревоге и нарушениях сна. Адреса и телефоны филиалов Фонда защитники Отечества можно найти на сайте, а также в социальных сетях. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Этот выпуск о традициях греческой свадьбы. Современные греки-понтийцы переселились на Кубань и юг России в XIX веке, в основном из турецкой Анатолии. Традиционная культура греков-понтийцев в значительной степени отличается от культуры жителей Греции – эллинов. Ведь она испытала на себе влияние народов, среди которых в течение последних веков жили греки, турок и славян. Вместе с тем в ней сохранились древнейшие элементы. Одним из самых красивых обрядов в культуре понтийских греков является свадьба – самый яркий, пышный, долгий по времени. Греки вообще умеют получать от жизни удовольствие, превращая любой праздник в непрекращающееся веселье с музыкой, танцами, шутками и смехом. Многие свадебные традиции обязаны своим появлением именно грекам. Например, свадебный букет, кольцо на безымянном пальце правой руки, цветок на свадебных нарядах друга и дружки, танец денег, битье на счастье посуды, передача молодым горящей свечи, как символа семейного очага. А еще небольшие сладкие сувениры гостям – это тоже греческая традиция. Перед тем, как войти в дом, невеста должна разбить каблуком тарелку, лежащую вверх дном, а молодой супруг переносит на руках свою суженую через порог дома. Что же касается свадебного стола, то у кубанских греков есть особые национальные блюда. Среди популярных, например, кофтадес – это мясные голубцы с рисом в капустных или виноградных листьях. На примере греческой свадьбы мы можем видеть, насколько тесно переплелись традиции народов, веками живущих на одной территории, в мире и согласии. Важным этапом современной греческой свадьбы остается помолвка или обручение. Раньше оно проходило в храме в присутствии гостей. Когда согласие родителя получено, священник скрепляет соглашение, благословив кольца, надевает их на безымянный палец левой руки помолвленных как залог взаимной верности. На левой руке кольца остаются до венчания, во время которого обретают свое законное место на безымянном пальце правой руки супругов. Свадьбе предшествует обряд застилания кровати, который проходит в четверг. В доме невесты собираются обе семьи, чтобы оценить приданное. Незамужние родственницы и подруги невесты аккуратно и красиво застилают ее постель. Жених с притворным недовольством должен попросить перестелить покрывало и простыни. Это может продолжаться несколько раз. Когда жених доволен работой, гости усыпают ее рисом, монетами, лепестками роз и конфетами, тем самым желая будущим супругам богатства и счастья. А на кровать укладывают малыша, чтобы обеспечить паре плодовитость. О том же, как проходит сама греческая свадьба, я расскажу уже в следующем нашем радиовыпуске. До новых встреч!

0: 104.5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888. Спасибо, все свободны.

0: В Домбае 19:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске завершается строительство нового приемного отделения на базе Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы. Объект возводится в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Новый корпус площадью 1500 квадратных метров расположился между республиканской больницей и станцией скорой помощи. В отделении тщательно продумана маршрутизация, чтобы оперативно помогать пациентам. Здесь в одном месте сконцентрированы важнейшие службы – травмпункт, операционное, реанимационное и диагностическое отделение. Уже поступило новое эндоскопическое и реанимационное оборудование, компьютерный томограф, аппарат ультразвуковой диагностики, рентген-аппарат. Это позволит проводить диагностику и оказывать экстренную помощь в кратчайшие сроки. Жители Карачаевского района вновь объединились, чтобы помочь нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО. В гуманитарный груз вошли кровати, теплое одеяло, продукты питания и 2 тонны воды. Ранее ученики гимназии села Дружба Прикубанского района с родителями собрали гуманитарную помощь для военнослужащих, в том числе чай, сладости, теплые носки и другие необходимые вещи. По ссылкам школьники приложили письма с теплыми словами поддержки. Школьные коллективы Малокарачаевского района собрали посылки для бойцов с лекарственными препаратами, теплыми вещами и продуктами питания. Вся работа по формированию и отправке грузов поддержки ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии. В Черкесске открылась 4-я международная научно-практическая конференция «Ногайцы. 21 век. История, язык, культура. От истоков к грядущему». Глава Карачаево-Черкесии приветствовал участников форума, представителей академических институтов, научных и образовательных центров России, Казахстана и Узбекистана. Конференция приурочена к 90-летию известного ногайского ученого-фольклориста и литературоведа Ашима Сикалиева. В течение 2 дней участники обсудят вопросы истории, языка, фольклора, литературы, искусства и преподавания родного языка. Рашид Темрезов отметил, что особое значение имеет то, что форум проходит в год единства народов России и год духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Сохранение самобытности каждого народа – важная часть укрепления общего духовного и культурного пространства России. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 9 октября в Черкесске в ночные часы плюс 10, днем плюс 20 градусов. Малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 19 градусов, облачно, ожидается дождь. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 13, пасмурно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем плюс 14 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

0: 105.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 9 октября в Черкесске в ночные часы плюс 10, днем плюс 20 градусов. Малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 19 градусов, облачно, ожидается дождь. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 13, пасмурно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем плюс 14 градусов. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: «Маяки-5».
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске я продолжу рассказ о традициях греческой свадьбы. В день свадьбы на пороге будущего зятя встречает мать невесты. Она преподносит ему бокал вина и выпечку в форме колец. Приняв дары, жених целует ее руку и просит благословения. Мать невесты благословляет жениха и целует его в обе щеки. С этого момента он считается полноправным членом семьи. По традиции, прежде чем покинуть родительский дом, невеста должна станцевать прощальный танец с отцом. Первым к церкви приезжает жених и ожидает будущую жену, стоя у дверей. Невесту к жениху ведет ее отец или брат. Молодоженов принято осыпать рисом по завершении венчания. У греков есть свое объяснение этой традиции. Греческое слово «ризе» переводится как «рис», созвучно слову «ризес» – «корни». Поэтому молодая семья очень символично получает свой рис, чтобы пустить корни. Это означает, что семейный союз будет крепким и плодовитым. Еще одна яркая греческая традиция – танец денег. Во время первого танца молодоженов в гости прикалывают или вешают на их одежду купюры или целые гирлянды из денег – желая таким образом богатства и процветания молодой семье. Ну и куда без битья тарелок? Это одна из самых громких во всех смыслах греческих традиций. На свадьбах их бьют сотнями, а иногда и тысячами. В древности, во время праздников или торжеств, люди разбивали глиняные горшки у порога дома, где проходило веселье. Считалось, что звон

покупателей золотые монеты. Так они договариваются о взаимопонимании, обещая говорить друг другу только золотые слова. Это лишь немногие из длинного списка свадебных обычаев греков. Но знакомство с традициями других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, мы продолжим в наших ближайших радиовыпусках.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». И дольше века длится жизнь. Хутор Новоисправнинский отпраздновал свой вековой юбилей. Пространство, где рождается глобальное будущее. По следам Международного фестиваля молодежи 2026. А что у нас в волшебной коробочке? Секреты профессионального мастерства логопеда-дефектолога Любови Савич. Мост между народами. Переводчик горской поэзии Владимир Романенко. Вивальди у костра. Отдых в горах – один из лучших. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Теберде, 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Около 2000 человек приняли участие в массовой зарядке в Махачкале в честь дня рождения президента России Владимира Владимировича Путина. Участники собрались на стадионе Республиканской детско-юношеской спортивной школы. Мероприятие собрало почти 2000 человек, среди которых воспитанники школы, их родители, тренеры, а также неравнодушные жители столицы республики. Зарядку провел олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурат Магомедов. Ингушетия. 19 лет назад, 8 октября 2007 года, указом президента Российской Федерации Владимира Путина Малгобеку было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Это решение стало признанием мужества, стойкости и героизма, проявленных защитниками города в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году город стал одним из ключевых рубежей битвы за Кавказ. Здесь решалась судьба кавказской нефти, важнейшего ресурса для фронта. На протяжении 4 месяцев за Малгобек шли тяжелые бои. Город 14 раз переходил из рук в руки. Его защищали бойцы разных национальностей, которых объединяла общая цель – защита Родины. В боях за Малгобек погибли более 120 тысяч советских солдат и офицеров. Значительный вклад в победу внесли и жители города, а также населенных пунктов Малгобекского района. Они участвовали в строительстве оборонительных рубежей, помогали армии, обеспечивали военнослужащих продовольствием, принимали раненых и продолжали работать на нефтепромыслах, снабжая фронт необходимым горючим. Кабардино-Балкария. В Баксане возводят новый хирургический корпус для центральной районной больницы. Пятиэтажный корпус площадью более 12 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 180 коек. Здесь разместят операционный блок, реанимацию, кабинеты КТ, УЗИ, эндоскопии, лабораторию и другие подразделения. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Карачаево-Черкесия. В столице Карачаево-Черкесии завершили благоустройство парка молодоженов. Общественная территория площадью 7 тысяч квадратных метров у городского дворца культуры была отобрана жителями в ходе всероссийского голосования в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Центром обновленного сквера стала арт-инсталляция в виде арки, окруженная фонтаном с тихой водой, а также ландшафтные шары-светильники. Сооружен амфитеатр для проведения камерных мероприятий, проложены пешеходные дорожки, оборудованы системы современного освещения и видеонаблюдения. Северная Осетия. Более 340 миллионов рублей до конца года будет направлено на развитие агропромышленного комплекса Северной Осетии. Благодаря господдержке в республике уже заложено более 300 гектаров садов с плодовыми культурами. Аграрии также получили средства на развитие животноводства, рыбоводства и производства молока. Ставропольский край. Первый российский оздоровительный туристский поезд в долину Нарзана в октябре совершит второй рейс на Ставрополье. Путешественники увидят сразу 4 города, известные во всем мире бальнеологические курорты – Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. Из Москвы поезд отправится 21 октября. Присоединиться к поездке в Воронеже можно будет 22 октября. Чечня. В Грозном открыты второй этап линии домов в новом районе имени Владимира Путина, а также пешеходный бульвар имени первого президента Чечни, героя России Ахмата Хаджикадырова. Вторая линия включает 38 домов общей площадью около 500 тысяч квадратных метров со всей сопутствующей инфраструктурой, 2 мечети и церковь. Рядом расположен бульвар с мостом протяженностью 1800 метров. Свой финальный вид новый район примет уже в следующем году. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: и 5.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно.
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: ждан.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 9 октября в Черкеске в ночные часы плюс 10, днем плюс 20 градусов. Малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 19 градусов, облачно, ожидается дождь. В Донбай ночью плюс 7, днем до плюс 13, пасмурно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем плюс 14 градусов. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 105.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, УТП Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Этот выпуск о традициях греческой свадьбы. Современные греки-понтийцы переселились на Кубань и юг России в XIX веке, в основном из Турецкой Анатолии. Традиционная культура греков-понтийцев в значительной степени отличается от культуры жителей Греции – эллинов. Ведь она испытала на себе влияние народов, среди которых в течение последних веков жили греки, турок и славян. Вместе с тем в ней сохранились древнейшие элементы. Одним из самых красивых обрядов в культуре понтийских греков является свадьба – самый яркий, пышный, долгий по времени. Греки вообще умеют получать от жизни удовольствие, превращая любой праздник в непрекращающееся веселье с музыкой, танцами, шутками и смехом. Многие свадебные традиции обязаны своим появлением именно грекам. Например, свадебный букет, кольцо на безымянном пальце правой руки, цветок на свадебных нарядах друга и дружки, танец денег, битье на счастье посуды, передача молодым горящей свечи, как символа семейного очага. А еще небольшие сладкие сувениры гостям – это тоже греческая традиция. Перед тем, как войти в дом, невеста должна разбить каблуком тарелку, лежащую вверх дном, а молодой супруг переносит на руках свою суженую через порог дома. Что же касается свадебного стола, то у кубанских греков есть особые национальные блюда. Среди популярных, например, кофтадес – это мясные голубцы с рисом в капустных или виноградных листьях. На примере греческой свадьбы мы можем видеть, насколько тесно переплелись традиции народов, веками живущих на одной территории, в мире и согласии. Важным этапом современной греческой свадьбы остается помолвка или обручение. Раньше оно проходило в храме в присутствии гостей. Когда согласие родителя получено, священник скрепляет соглашение, благословив кольца, надевает их на безымянный палец левой руки помолвленных как залог взаимной верности. На левой руке кольца остаются до венчания, во время которого обретают свое законное место на безымянном пальце правой руки супругов. Свадьбе предшествует обряд застилания кровати, который проходит в четверг. В доме невесты собираются обе семьи, чтобы оценить приданное. Незамужние родственницы и подруги невесты аккуратно и красиво застилают ее постель. Жених с притворным недовольством должен попросить перестелить покрывало и простыни. Это может продолжаться несколько раз. Когда жених доволен работой, гости усыпают ее рисом, монетами, лепестками роз и конфетами, тем самым желая будущим супругам богатства и счастья. А на кровать укладывают малыша, чтобы обеспечить паре плодовитость. О том же, как проходит сама греческая свадьба, я расскажу уже в следующем нашем радиовыпуске. До новых встреч!

0: Карачаева, Черкесия. Это для нас.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Тиберде 23 часа.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске завершается строительство нового приемного отделения на базе Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы. Объект возводится в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Новый корпус площадью 1500 квадратных метров расположился между республиканской больницей и станцией скорой помощи. В отделении тщательно продумана маршрутизация, чтобы оперативно помогать пациентам. Здесь в одном месте сконцентрированы важнейшие службы: травмпункт, операционное, реанимационное и диагностическое отделение. Уже поступило новое эндоскопическое и реанимационное оборудование, компьютерный томограф, аппарат ультразвуковой диагностики, рентген-аппарат. Это позволит проводить диагностику и оказывать экстренную помощь в кратчайшие сроки. Жители Карачаевского района вновь объединились, чтобы помочь нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО. В гуманитарный груз вошли кровати, теплое одеяло, продукты питания и 2 тонны воды. Ранее ученики гимназии села Дружба Прикубанского района с родителями собрали гуманитарную помощь для военнослужащих, в том числе чай, сладости, теплые носки и другие необходимые вещи. Посылкам школьники приложили письма с теплыми словами поддержки. Школьные коллективы Малокарачаевского района собрали посылки для бойцов с лекарственными препаратами, теплыми вещами и продуктами питания. Вся работа по формированию и отправке грузов поддержки ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии. В Черкесске открылась 4-я международная научно-практическая конференция «Нагайцы. 21 век. История, язык, культура. От истоков к грядущему». Глава Карачаево-Черкесии приветствовал участников форума, представителей академических институтов, научных и образовательных центров России, Казахстана и Узбекистана. Конференция приурочена к 90-летию известного ногайского ученого-фольклориста и литературоведа Ашима Сикалиева. В течение 2 дней участники обсудят вопросы истории, языка, фольклора, литературы, искусства и преподавания родного языка. Рашид Темрезов отметил, что особое значение имеет то, что форум проходит в год единства народов России и год духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Сохранение самобытности каждого народа – важная часть укрепления общего духовного и культурного пространства России. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». И дольше века длится жизнь. Хутор Новоисправнинский отпраздновал свой вековой юбилей. Пространство, где рождается глобальное будущее. По следам Международного фестиваля молодежи 2026. А что у нас в волшебной коробочке? Секреты профессионального мастерства логопеда-дефектолога Любови Савич. Мост между народами. Переводчик горской поэзии Владимир Романенко. Вивальди у костра. Отдых в горах – один из лучших. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 9 октября в Черкесске в ночные часы плюс 10, днем плюс 20 градусов. Малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 19 градусов, облачно, ожидается дождь. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 13, пасмурно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем плюс 14 градусов. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: вигвама.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Тиберде три ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске завершается строительство нового приемного отделения на базе Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы. Объект возводится в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Новый корпус площадью 1500 квадратных метров расположился между республиканской больницей и станцией скорой помощи. В отделении тщательно продумана маршрутизация, чтобы оперативно помогать пациентам. Здесь в одном месте сконцентрированы важнейшие службы: травмпункт, операционное, реанимационное и диагностическое отделение. Уже поступило новое эндоскопическое и реанимационное оборудование, компьютерный томограф, аппарат ультразвуковой диагностики, рентген-аппарат. Это позволит проводить диагностику и оказывать экстренную помощь в кратчайшие сроки. Жители Карачаевского района вновь объединились, чтобы помочь нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО. В гуманитарный груз вошли кровати, теплое одеяло, продукты питания и 2 тонны воды. Ранее ученики гимназии села Дружба Прикубанского района с родителями собрали гуманитарную помощь для военнослужащих, в том числе чай, сладости, теплые носки и другие необходимые вещи. По ссылкам школьники приложили письма с теплыми словами поддержки. Школьные коллективы Малокарачаевского района собрали посылки для бойцов с лекарственными препаратами, теплыми вещами и продуктами питания. Вся работа по формированию и отправке грузов поддержки ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии.